0: 54. Сейчас все главные пробки ведут в центр от картинной галереи, от Авангарда, на Пушкинской, на Авроровской, на Комсомольской. Но есть и небольшие исключения. Пробки там же, где всегда. Это перекресток Столетия Русская, выезды из Снеговой пади, Котельникова-Аллилуева на Третью Рабочую, Зеленый угол, Шепетково. Небольшое скопление есть на Вилково-Спортивной и Борисенко, на Эгершельде, на Верхнепортовой. Скопление, которое превращается в затор ближе к ЖД вокзалу, опять же, потому что здесь перекрыто движением. Пока все. На этом знаете больше. Пишите по номеру 8-904-629-0209.
1: Реклама.
2: Течь дал бассейн? В подвале вода? Сыро в квартире? Это беда.
3: Беда? Ерунда! Звони в Пенетрон. Он поможет всегда.
4: Проникающая гидроизоляция Пенетрон. Ремонтные смеси для бетона и профессиональные строительные герметики решат любую проблему гидроизоляции в доме, в бассейне, квартире или гараже. Компания Пенетрон Владивосток. Снеговая 17В. Телефон +7 914 705 12 64.

0: Радио Владивосток ФМ. Радио нашего края. 268 населенных пунктов. Более 1,5 миллионов человек. Ежедневно и круглосуточно. Каждая минута для тебя. Владивосток ФМ. Мы вместе.
1: Around the world.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 10:29 в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде. Сегодня в Приморье местами небольшой дождь, подарок от Хабаровского циклона. Зато температуры высокие, от 12 до 26 градусов в разных районах. Преображение и Лучегорске сегодня плюс 12, в Дальнереченске и Лесозаводске плюс 10, в Спаске Дальнем плюс 16, а в Ковалерово плюс 24.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке сегодня переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный умеренный до сильного, а температура 13-15 градусов тепла. Информацию о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс», телефон 246-46-76, 246-46-76. Сохраняются существенные заторы на всех дорогах, ведущих в центр, и от Некрасовской через Первую речку, и от картины галереи, и от остановки «Авангард», то же самое на Пушкинской и Авроровской, на Гершельде от Казанского моста, по Котельниково и Луево на Третью рабочую, в остальных районах всего лишь скопление, и это Вторая речка, Выселковая в сторону Снеговой Пади, Нейбута, Спортивная, Вилково и Борисенко.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76. Реклама. Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко». 2-540-900. 2-540-900.

0: Откройте для себя мир настоящего звука в Digital Hall на Партизанском проспекте 28.
1: Вам требуется медицинское оборудование для реабилитации ваших родных и близких, медицинские кровати, инвалидные коляски, ходунки, трости и многое другое всегда в наличии. Служба «Забота», проспект Столетия, Владивостоку, 28В, Гамарника, 3А. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Владивосток FM.
1: Друзья, утро среды – то самое время, когда в наших с вами руках появляется свежий выпуск газеты «Дальневосточные ведомости», а в студию «Владивосток ФМ» приходят журналисты, те самые люди, которые пишут самые интересные материалы. И сегодня со мной зам главного редактора ДВВМ, журналист Марина Попова. Мариночка, доброе утро.
2: Здравствуйте, наша замечательная, наша прекрасная, наша самая лучшая аудитория. Я это все больше понимаю. Чем дольше работаю в холдинге, тем больше я понимаю, что у нас прекрасная аудитория. Ну, потому что мы сами прекрасные, скромно сказала я.
1: Стараемся соответствовать друг другу, что называется.
2: Сегодняшний номер, как всегда, наполнен разной информацией, аналитическими материалами, историческими, юмористическими. Почти полный спектр текстов на любые темы, на любого читателя и почитателя.
1: Что рекомендуете почитать в первую очередь?
2: Рекомендую в первую очередь почитать. Ну, как обычно же, открывается. Ну, у кого настроения не хватает, могут начать прямо с анекдотов.
1: Мы, по-моему, не продержимся.
2: Для тех, кто привык открывать газету и читать с самого начала, то у нас главный материал номера сегодня – это под рубрикой «Приморский колорит» «Мирный атом кроют матом». Ну, автор этого материала я, но заголовок не мой. «Мирный атом кроют матом» – это когда-то была такая частушка после того, как у нас случилась совсем не смешная, а страшная, одна из самых трагичных историй, связанных с мирным атомом, это Чернобыльская катастрофа. Вот. И была такая частушка. Ну, я думаю, что сейчас, поскольку у нас собираются строить атомную станцию, то частушка прямо как никогда актуальна. Конечно, нас всячески уверяют, что все прекрасно, все замечательно. Вот мы даже разместили здесь фотографию образцово-показательной Новоронежской АЭС в Воронежской области, где совершенно счастливые люди живут под этим мирным атом. Есть еще фотографии в интернете. Они там рыбу ловят. Они там все просто, вот знаете, это какой-то чудо-остров вокруг атомной станции сложился. И они приехали, вот эти счастливцы, нам рассказывать, как им хорошо живется. И Уссурийск, конечно, очень вдохновился, слушания прошли на ура, все это поддержали, но очень многие люди, которым не дают на сегодняшний день высказаться, мы все это видели, когда прервали уважаемого человека, геолога, который пытался задать очень важные вопросы по поводу тектонических разломов, на которых находится место предполагаемой вот этой станции. Люди еще не говорят о том, что у нас находятся стратегические запасы воды именно там. Но, как вы понимаете, на сегодняшний день у нас уже хорошо обученные блогеры и примкнувшие к ним другие люди съездили на эту Нововоронежскую АЭС, и теперь везде и всюду транслируют, как нам будет хорошо. Будет нам, конечно, хорошо. Мы тоже будем ловить рыбу прямо вот в Уссурийске, там тем более у них флотилия где-то есть же, и там будет еще лучше все. Но в этом материале я хочу сказать, что у нас появились все-таки люди инициативные, активные. Они создали телеграм-канал «Уссурийск без АЭС». И там не просто они поговорить, а они пишут обращения, они задают неудобные вопросы, они собирают всю документацию. И вы, может, не поверить, потому что в кои-то веки они получили ответ, вот эти группы общественников, они получили ответ из Минэнерго, где говорится, что площадка еще не определена под Уссурийск, что остается площадкой город Фокино. Ну, казалось бы, можно обрадоваться, но уже прямо перед слушаниями вышло распоряжение Мишустина о том, что все-таки площадка будет под Уссурийском в районе Красного Яра. И тем не менее, в этом документе есть в ответе еще очень важный момент, что проект строительства Приморской АЭС в настоящее время еще не включен в инвестиционную программу концерн «Росэнергоатом». Может быть, все еще рассосется. Мы все так на это надеемся, как у нас рассасывается со многими проектами, со школами мы их строим, строим и никак не выстроим. Даже барак в Тернейском районе, школа-барак, я вообще в шоке. Я человек, который вырос в бараке, и я теперь вижу в Тернейском районе 5 или 6, или 7 лет строят школу-барак. Я в таком бараке жила в прошлом веке, а теперь это будет школа. Ее не могут построить. Ну что мы говорим об атомной станции тогда? Вот такая маленькая надежда. Но тем не менее, очень много бенефициаров и интересантов есть у этого супер-мега-проекта. И я рекомендую посмотреть этот материал. Там напоминается о том, что в Краснодарском крае силами общественности удалось добиться того, что атомной станции в Краснодарском крае не будет. Если у нас всем нравится, то у нас будет атомная станция. А с атомной станцией у нас будет маленький алюминиевый заводик. Это одно из самых вреднейших производств в мире. Одно из самых. У нас будет металлургический, там уже в большом камне. Ну, в общем, нам здесь не жить, или им здесь жить, или кому не жить. Идем дальше. Давайте повеселее что-то. А повеселее, вот открываю, повеселее. Вот хочу отметить материал Дарьи Зобниной. Это наша молодая журналист. Очень хорошо все описала историю бимсов или бимсов из славного города Находки. Там, оказывается, ну мы-то это, про это все знали. И Находка, и Приморье, мы-то все знали, где эти все бимсы окопались, в каких инстанциях, чем они занимаются. И тут, наконец-то, и другие ведомства увидели. Боже мой, так там же бимсы! И их взяли. И вы не поверите, один из этих бимсов даже служил заместителем председателя Думы Находкинского городского округа.
1: Давайте, чтобы было понятно слушателям несведущим, здесь речь идет о преступной группировке, которая, ну, простым языком, крышевала пляжи Ливадии, да, и собирала
2: свой какой-то оброк.
1: Ну, не только
2: пляжи, там у них и уголь, и еще много чего есть. Говорят,
1: я думала,
2: другие,
1: только пляжи, говорят, оказывается, там свято вообще место, какая поляна хорошая.
2: Да, говорят, свято место пусто не бывает, и по нашему краю пошли разные предположение, что бимсов на каких-то димсов поменяют или еще что-то. Ну, короче, вот так. А я хочу еще отметить, ну не отметить, а просто не материал отметить, а тему, которую мы все вместе затронули. На прошлой неделе шокирующая история. Возбудились два гражданина, мужчина и женщина. Они сходили туда, куда им ходить не надо. Они сходили в наш знаменитый арт-этаж. Зачем они пошли туда в конце апреля? Они пошли. И они такое увидели. И стало им так нехорошо, что они вынуждены были написать донесение о том, что непорядок. А там они увидели, что... Они, интересно, вот знают, что есть такой Леонардо да Винчи, и у него уже вот эта картина-то была с... Как человек...
1: Забыл. Витрувианский.
2: Да-да-да. Вот. И современный художник просто сделал такую карикатуру на эту картину. И все в карикатурном виде, там смешной человек ходит, ну, этот человек, конечно, ходит голый. Он голый. И он голый, и у него прямо вот мужское достоинство есть. Но оно такое маленькое, это достоинство, что там прямо надо было смотреть с лупой. Я не понимаю, этот человек пришел, взял лупу, посмотрел, увидел, что там, оказывается, он не просто голый, у него еще там вот это вот схематично все прописано. Убрать. Ну, что делать? Пришлось убрать, там мудрое руководство убрали. Там был триптих, теперь остался...
1: Диптих, наверное.
2: Да, да, да, остался. В общем, а потом, другой же... Так, значит, кто-то из них был из сакральных территорий. Сакральных территорий... это человек, с которой сакральных территорий, ему не понравилось... что там используется кровь, там символ, как вот назвать, чтобы тоже ничего не донесли. Прямо так, знаете, сейчас сложно.
1: В общем, чтобы не раздувать все это, все-таки решили снять со стены эту картину.
2: Да, и тут уже сняли.
1: Но это, наверное, самый спокойный вариант.
2: Я предлагаю, что надо вообще что-то с этим делать, потому что вот эти люди, они же случайно зайдут в музей, И там такое тоже могут увидеть. У нас же есть картина. Вот, кстати, сегодня у нас материал про чудесных женщин, художниц Анну Александру Щеголевой. И вот я смотрю, мы пропустили здесь на картине женщину, и у нее прямо вот вторичные эти признаки в виде грудей. Они прямо откровенно. Вот я открыла, и они смотрят. Это ладно, я женщина. А если мужчина посмотрит, ведь он может подумать, у него уже могут всякие скабрёзные мысли возникнуть. Он может посмотреть на женщину как на предмет. Кстати, скоро планируют ввести закон об оскорблении чувств женщин. Это будет поле тогда, Анастасия, представляешь? А то, понимаете, одних вот есть такая особенная каста, их, значит, они постоянно что-то их постоянно оскорбляет. А вот женщин можно оскорблять, и нас ничего не оскорбляет. А меня оскорбил один представитель сакрального пространства, который вчера заявил, не оскорбляются только трупы. А вот живой человек, он всегда оскорбляется. А вот если я на дураков никогда не оскорбляюсь, я что, труп? Да он меня трупом назвал! Ой, вообще все так сложно, так сложно. Ну, в общем, давайте закончим вот это. Я что предлагаю? Значит, всех нарядить. Вот какие, надо пройти прямо комиссию создать. Где у нас голая статуя? Там надо... Ну, я еще узнала, что, оказывается, в 17 веке у всех статуй тоже там борьба за нравственность пошла. У всех статуй молотками все вот эти вот мужские достоинства отрубили. Женщинам там фиговые листочки. Мужчин все рубили прямо молотками. Но там священники оказались мудрые. Они все эти достоинства попрятали в коробочки. А потом, когда стало все вот посветлее... Они достали вот эти вот причиндалы.
0: И на суперклей.
2: Их, ну, не знаю, но они на что-то клеили. Я специально почитала этот исторический вот материал. Ну, то есть все повторяется, ну, в более таком изощренном виде. Но чтобы не повторить, давайте, предлагаю открытое голосование. Какие должны быть трусы на статуях? Холщовые, кружевные,
0: Марина, как всегда, семейные, из всех орудий болит.
2: Да. А смотрите, а закончить, ну, мы выбираем всенародно, вот какие трусы должны быть на статуе. И эти вот варианты два представляем губернатору. Потому что вот губернатор же мэра нам выбирает из двух кандидатур, да? И вот мы тоже два варианта. Трусы кружевные или трусы холщовые. Семейники или, ну, такие боксеры, как у мужчин называется, или боксеры. А губернатор, он же мэра, выбирает из двух кандидатур. И из двух трусов он тоже выбирает. И мы такие довольны. Боже мой, демократия, мы победили тьму. Мы победили тьму. И у нас все в трусах. Бабы в лифчиках стоят, вот эти вот статуи. И вот еще можно всем зарисовать. Вот мы, кстати, разместили такую иллюстрацию, и все квадратиками закрыли. Да, конечно, надо со всем этим заканчивать.
0: Но есть же ведь возрастная маркировка. Там, на
2: это
0: входе,
2: это
0: на
2: не
0: выставку,
2: имеет значения.
0: Написано
2: это
0: было, скорее
2: а
0: всего.
2: А он, например, придет ему 17, он скажет ему 18, там просмотрели, ну да, потом кассиршу отправят в места отдаленные. А он уже насмотрится. Он насмотрится. И ведь он же будет смотреть не с целью, чтобы потом вот демографию поднимать, а с целью вот нехорошей, чтобы вот это делать. А это зачем делать? Это делается только для рода разрешения.
0: Сейчас я вам расскажу исторический анекдот. У меня в институте на каждом этаже стояли копии античных статуй. И одна из них, древнейшая,

0: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
1: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция. Метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат». Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
3: Устали от бесконечных капель и дискомфорта в носу? В клинике «Аквалор» опытные врачи проведут диагностику на современном оборудовании и назначат эффективное лечение без лишних анализов. Телефон 245-0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Планы на выходной? Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
5: За один день мы не успеем.
4: В «Черемушках» успеем.
6: Торговый центр «Черемушки» – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
4: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр «Черемушки».
7: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ». 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo,
8: Владивосток. Владивосток FM.
9: Твой город. Твой край. Твоя история.
10: История нашего края.
11: История нашего края.
12: Чумиза – одна из самых популярных после риса возделываемых культур китайского, маньчжурского и корейского населения в Приморье до присоединения к Российской империи. Другое название – черный рис. В Китае до сих пор считают продукты из чумизы не только высокопитательными, но и оказывающими особо благотворное влияние на организм человека. Широкое распространение в России чумиза получила после русско-японской войны 1904-1905. Годы, когда русские солдаты привезли семена этой культуры из Маньчжурии.
10: История нашего края.
9: Твой город, твой край, твоя история.

0: Во Владивостоке сегодня переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный, умеренный до сильного, а температура 13-15 градусов тепла. В Приморье сегодня местами небольшие дожди, в Находке плюс 13, в Красном Яре 15, в Андреевке плюс 17, в Арсеньеве и Дальнегорске плюс 20, в Партизанске 21, а в Уссурийске 22 градуса тепла. О валюте. Доллар стоит 75 рублей 44 копейки, евро 88,27, 1 китайский юань 11 рублей 3 копейки. Далее новости. Главная тема выпуска – камер на дорогах Владивостока станет больше. Партнер новостей – ООО СЗ «Аврора ДМС Групп», жилой комплекс «Небо-Виль». Новые дорожные камеры установят на трассе новый дифриз с седанком в районе Зимы Южной. По данным ГИБДД, автоматический комплекс будет фиксировать не только превышение скорости, но и выезд на встречную, проезд на запрещающий сигнал светофора или за стоп-линию, несоблюдение правил остановки и стоянки и движение по обочинам. Ранее стало известно о планах установить новые камеры на Партизанском проспекте, Корабельной набережной, в районе фуникулера, на Второй речке и других улицах. Отмечу, что автомобилисты уже начали получать штрафы за выезд на выделенную полосу. В основном речь идет о случаях в районе Покровского парка. Ребенок в Приморье получил серьезную травму на электросамокате. По данным канала Дальневосточной ведомости в МАКС, 9-летний мальчик в Уссурийске катался по улице Некрасова, упал и ударился головой. Врачи диагностировали у него тяжелую травму. В настоящее время специалисты делают все возможное для стабилизации состояния. К этому времени известно, что электросамокат ребенку купили родителям. В момент происшествия он катался без шлема и другой защитной экипировки. В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь. По данным газеты «Ведомости», депутаты заказали исследование о временной занятости подростков. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных могут подготовить новые законы. Эксперты отметили, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании. Далее новости одной строкой. Репетиция Парада Победы во Владивостоке завершилась. Владивосток попал в список популярных городов для переезда. На этом пока все новости. Выпуск представляет жилой комплекс «Небо-Виль».
1: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небо-Виль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО СЗ «Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.
2: Владивосток FM.
3: Владивосток ток FM.
0: Информация о дорожном движении представляет АКБ «Лантабанк АО», телефон 207-07-23. Может быть, репетиция завершилась, как сообщают новые медиа, но пробки в центре Владивостока сохраняются, и причем они и на Игершельде от Казанского моста, и на Светланской, и от картины галереи дальше по Оливудской, и от Первой речки через Дальпресс, Комсомольскую и Авроровскую. Все пути ведут в центр, и здесь, конечно, быстро пока не получается. Заторы новые от Дальпресс через Первую речку на Некрасовскую, от Второй речки на Молодежную из-за аварии, по Фадеева на объездную трассу. Пока на этом все. А знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.
1: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 11:29 в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде. Сегодня в Приморье местами небольшой дождь, ветер юго-западный, умеренный до сильного, температура от 12 до 26 градусов тепла в разных районах. Причем есть места, где прохладнее. В Дальнереченске и Лесозаводске сегодня плюс 10, в Преображении и Лучегорске плюс 12, в Спасске Дальнем плюс 16, а в Ковалерово плюс 24.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке сегодня погода с переменной облачностью. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренный до сильного. Температура 13-15 градусов тепла. Информация о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-400. Была информация о том, что парад завершился, но, видимо, небольшая пауза все-таки присутствовала. Тем не менее, центр все еще перекрыт и будет в таком состоянии до часу дня. Заторы сейчас на Гершельде от Казанского моста, по Светланской, от фуникулера и от Покровского парка прямо до мест перекрытия. Также от Дальпресса через Первую речку на Некрасовскую, на перекрестке Столетия Русской и на пересечении Василковой и Анны Щетининой.
0: Реклама. 3, 2, 1. Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает. Реклама.
3: Давайте знакомиться. Я тонко чувствую настроение. Могу проявлять твердость характера или быть нежным. Я готов к любому повороту событий. Готов быть первым, вторым или остаться на сладкое. С любовью из Преамурья. Серышевский. Творог с именем.
4: Страшная, злобная, очень коварная. Хочет авто твое быстро сожрать. Есть Алион, защитит он машину. Коррозии сможет противостоять. Специализированный антикоррозийный центр Алион Антикор. Антикоррозийные материалы крупнейшего концерна Аусон. Проверено временем и автомобилями. Алион Антикор. Телефон 250-2040.
1: Федеральная служба «Забота». Здесь вы найдете необходимое для ухода и реабилитации. Медицинское оборудование можно не только приобрести, но и взять на прокат. Возможность оплаты по электронному сертификату. Подробности по номеру 290-53-36. 290-53-36. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Логистические перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. Золотая колесница. 239-26-39.
1: Малыш жалуется на ушко. Мы знаем, как помочь бережно. Клиника «Аквалор». Прием ведет опытный врач высшей категории. Телефон 245-0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет 14 мая шедевр романтического балета «Раймонда». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
3: Ваша реклама на радио Владивосток FM.
4: 260-87-87.
3: Радио нашего города. FM Stereo
5: Владивосток. Владивосток FM.
3: Твой город, твой край, твоя история.
6: История нашего края.
7: История нашего края.
8: Богатая. Река на юге Приморского края. Протекает по территории полуострова Муравьёво-Амурского. Является самой крупной рекой в пределах Владивостока. Длина реки около 19 километров. Площадь водосборного бассейна 69 километров. До 1972 года носила название Лян-Чи-Хэ. В низовьях протекает по северной части Владивостокского городского округа. Впадает в Амурский залив недалеко от станции Океанская. В средней части реки построено Богатинское водохранилище, предназначенное для снабжения Владивостока и окрестностей питьевой водой.
6: История нашего края.
3: Твой город, твой край, твоя история.
5: Радио Владивосток FM.

0: выпуск представляет торговая марка от Максима. Томатная паста от Максима изготовлена из свежих и отборных помидоров, поэтому она такая, как вы любите. Во Владивостоке сегодня переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный, умеренный до сильного, а температура от 13-15 градусов. Приморье сегодня местами небольшие дожди, в Находке плюс 13, в Красном Яре 15, в Андреевке плюс 17, в Арсеньеве и Дальнегорске плюс 20, в Партизанске 21, а в Уссурийске плюс 22.
1: Реклама. Чихагбили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите.
0: О курсах валют. Доллар стоит 75 рублей 44 копейки, евро 88,27, 1 китайский юань 11 рублей 3 копейки. Далее новости. Главная тема этого выпуска – синоптики прогнозируют в Приморье летнюю погоду. Сейчас подробнее. Летнее тепло придет в Приморье в эти выходные. 9 мая синоптики прогнозируют по всему краю от 20 до 25 градусов. Высоким температурный фон будет как в центральных районах, так и на побережье. В последующие двое суток направление ветра изменится на южное. У моря станет прохладнее. Высокий температурный фон сохранится только в континентальной части региона. Во Владивостоке День Победы пройдет при теплой солнечной погоде, а далее максимальные температуры опустятся до плюс 15. Десятки авиапассажиров не смогли вовремя вылететь из Владивостока. Причиной стали задержки в расписании и прибытии рейсов крупных российских авиакомпаний на фоне обстановки в столичных аэропортах. К примеру, самолеты из Шереметьево задерживаются почти на 4 часа. По последним данным, отложены вылеты в Москву, Благовещенск и Хабаровск. Отмечается, что вылета ждет около 300 пассажиров. Ученые объяснили, почему некоторые люди могут выспаться за 3-4 часа. Оказалось, это обусловлено генетикой. По данным исследования, которым делится газета «Известия», примерно 3% людей хватает половины рекомендованного времени, чтобы полноценно восстанавливаться. Нередко у них в семье находятся родственники, которым для сна хватает 4 часов. Специалисты заявили, что гены, связанные с этим феноменом, можно модифицировать у обычных людей, но процесс будет сложным и может занять продолжительное время. Дали новости одной строкой. Ребенок в Приморье получил серьезную травму на электросамокате. Инцидент произошел в Уссурийске. Новые дорожные камеры установят на трассе поселок Новый Дифрис Седанка. Также под наблюдение возьмут улицы Владивостока, где часто нарушают правила дорожного движения. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет компания «Пенетрон Владивосток». Снеговая, 17В, телефон 8-914-705-1264. Сохраняются суперпробки в центре от Покровского парка по Светланской и на Эгершельде от Казанского моста до тех мест, где движение все еще перекрыто и останется таким в течение ближайшего часа. Заторы также по Авроровской на Дальпресс, вверх по Тополиной аллее от Первой речки на Некрасовскую. ДТП в районе перекрестка Василковой и Анны Щетининой создает заторы по всем направлениям, а по Русской просто затруднено движение к проспекту Столетия. Пока на этом все.
1: Реклама. «Пенетрон Владивосток» – это более 30 лет гидроизоляции объектов и работ любой сложности. Компания «Пенетрон Владивосток». Снеговая, 17В. Телефон плюс 7-914-705-1264.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 12:30.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: Раскрашиваем яркими красками каждый день вместе с Владивосток FM. С палитрой в руках сегодня с вами Таня Китова. Давайте выясним, что у нас сегодня с погодой. В Приморье местами небольшой дождь, ветер южный, юго-западный умеренный, местами до сильного. Температура воздуха от 21 до 26 на севере и побережье, от плюс 12 до плюс 17. Так, в Лесозаводске и Дальнереченске 10 градусов, в Преображении и Лучегорске 12, в Спасске-Дальнем 16, в Кавалерово максимум 24.
0: Владивосток FM.
1: Ну а в столице Приморья сегодня облачно, вечером возможен небольшой дождь, ветер умеренный до сильного, вечером сильная температура, максимум 15 градусов. Информацию о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс». 246-46-76. Случилась внезапная авария на Бородинской. Это сильно повлияло на движение. Поэтому будьте здесь внимательны, рассчитывайте свои силы и маршруты. Ну и, естественно, вокруг центра все окрасилось в красный. Особенно печальная ситуация на Игершельде, откуда люди не могут выехать быстро, потому что всего один путь остался. Ну а в остальном по городу вполне свободно можно передвигаться.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76. Реклама.
3: Ратимир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты Ратимир и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.
4: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница. По России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
5: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Авто, железнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
1: Нужны средства для реабилитации и ухода? Звоните службу забота. Медицинские кровати, инвалидные коляски, трости, кислородные концентраторы, подгузники и многое другое. Телефон 290-53-36. 290-53-36. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский «Ратимир» 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
6: Реми всегда выгодно.
7: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция. Метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Планы на выходной? Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
9: За один день мы не успеем.
8: В Черемушках успеем.
10: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
8: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
11: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат», «Пихта». Нефтяная 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
12: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
13: Аудитория 0+.
14: Мам! А мам? Мам!
15: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
16: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: 800 2 540 900.
1: Лор-центр полного цикла. От диагностики до выздоровления. Запишитесь на прием сегодня и дышите свободно. Клиника «Аквалор». Телефон 245-0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет 14 мая шедевр романтического балета «Раймонда». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
3: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
4: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
5: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ».
6: 260-87-87.
5: Радио нашего города.
7: FM Stereo, Владивосток.
8: Владивосток FM. Твой город. Твой край. Твоя история.
9: История нашего края.
10: История нашего края.
11: Бурачок Евгений Степанович. Командир поста «Владивосток» в 1861-63 годах. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил морской кадетский корпус. В 1860 году лейтенантом клипера-разбойник прибыл на Дальний Восток. Стал первым официально назначенным начальником поста «Владивосток». Оставил книгу воспоминаний. Именем Бурчака названа гора и улица во Владивостоке.
9: Нашего края.
5: Твой город, твой край, твоя история.
7: Владивосток FM.

0: Расскажу о погоде. Во Владивостоке вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренный до сильного. Вечером сильная температура поднимется до плюс 15. В Приморье местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Местами до сильного. Температура воздуха от 21 до 26. На севере и побережье от плюс 12 до плюс 17. Так, в Находке 13 градусов. В Красном Яре 15. В Андреевке 17. В Арсеньеве и Дальнегорске 20 градусов. В Партизанске 21. В Уссурийске 22. О валюте. Курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, 1 китайский юань 11 рублей 2 копейки. К новостям. Главная тема выпуска. Госавтоинспекция Приморья напоминает водителям о важности соблюдения дистанции. Партнер выпуска ООО «СЗ Аврора ДМС Групп». Жилой комплекс «Небовиль». В Приморье за последние сутки инспекторами ДПС оформлено 36 ДТП, в том числе 3 с пострадавшими. Погибших нет, 3 человека травмированы. Повреждено 69 транспортных средств. Так, в Надеждинском районе на 724-м километре автодороги Уссурия в результате столкновения автомобилей пострадал водитель. По предварительным данным, при движении со стороны Уссурийска пострадавший не выдержал безопасную дистанцию, спровоцировав столкновение. В больнице города Артема ему диагностировали переломы голени и ребра. ГИБДД напоминает, безопасная дистанция между автомобилями на сухом асфальте – это дистанция в метрах равна половине скорости. В пробках достаточно 2-3 метра, а на мокрой дороге дистанции удваиваются. За полгода так и не нашлось желающих достроить парковку в центре Владивостока в районе Светланской, 56. Как пишут местные СМИ, по итогам 4 аукционов найти подрядчика для дооснащения двухмодульной быстровозводимой парковки так и не удалось. Объект в центре города по-прежнему остается без исполнителя, медленно ржавея под открытым небом. Между тем, завершить работы планировалось до 31 октября 2025 года. Россияне стали есть меньше шоколада. По данным аналитиков, спрос на популярный вид сладостей за год сократился на 15%. Основной причиной стала экономия. Как отметили эксперты, шоколад обычно входит в список импульсивных покупок. Но многие россияне постепенно сокращают расходы на то, что не входит в базовую потребительскую корзину. Далее новости одной строкой. В эти выходные в Приморье придет летнее тепло. Ученые заявили, что можно модифицировать гены, которые позволят человеку высыпаться за 3-4 часа. На этом все новости. Будьте с нами.
1: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.
2: Владивосток FM.
3: Владивосток ток FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет АКБ «Лантабанк» АО 207-07-23. Сейчас есть проблемы с движением на Выселковой из-за аварии, которая здесь произошла ранее. Также подзагружена Днепровская в сторону Столетия. Тоже придется чуть-чуть постоять. Ну и вокруг центра все украсилось в красный. Естественно, особенно печальная ситуация на выезде из Эгершельда.
1: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

Радио Владивосток ФМ. Радио нашего края. 268 населенных пунктов. Более 1,5 миллионов человек. Ежедневно и круглосуточно. Каждая минута для тебя. Владивосток ФМ. Мы вместе.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 13:30.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа, как всегда, о погоде уже на завтра. В Приморье ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер южный умеренный, температура от плюс 14 до плюс 19. Так, в Лесозаводске и Дальнереченске будет 15 градусов, в Преображении 10, в Лучегорске 17, в Спаске Дальнем и Кавалерово плюс 16.
0: Владивосток FM.
1: В столице Приморья сейчас 16 градусов, а завтра в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный, температура воздуха максимум плюс 18 градусов. Информацию о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-000-205-000. К данному моменту все еще не рассосалась пробка на Василковой из-за аварии, которая произошла здесь ранее, поэтому обратите на это внимание. Но, естественно, в центре все пока что еще простаивает, хоть ограничения уже и сняли. Придется немножко постоять на Тигровой, на Первой Морской и других близлежащих улицах. Пока все, пишите нам что-нибудь интересное.
0: Реклама. 3, 2, 1. Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает.
2: Владивосток
0: FM. Реклама.
3: Расскажи мне сказку про наш автомобиль.
4: Он от камеры ушел, от аварии ушел, от угона ушел, а коррозия его и съела.
3: Надо было делать антикор.
4: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор». Учитесь на чужих ошибках. Звоните 250-0040.
1: Ищите средства для реабилитации? Не нужно покупать, возьмите на прокат. Медицинские кровати, коляски, ходунки, кислородные концентраторы и многое другое. Служба забота 290-53-36. Проспект Столетия, Владивостоку, 28В, Гамарника, 3А. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 18 мая шашлык кавказский охлажденный всего по 49,99 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.

0: Минского театра представляет 14 мая шедевр романтического балета «Раймонда». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
1: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo Владивосток. Не формат. На Владивосток FM.

0: Владивосток FM.
1: Далее в эфире «История нашего края». Партнер выпуска – магазин «Строймат». Строительные материалы по оптовым ценам. Сочинская, 15, район Патрокла. Телефон 275-90-75. 275-90-75.
2: Мы любим свой город. Мы любим свой край. И хотим знать больше о том месте, где мы живем. Итак.
3: История нашего края.
4: Зайцев Василий Григорьевич. Самый знаменитый советский снайпер Второй мировой войны. Моряк-тихоокеанец. Родился в 1915 году в Челябинской области в крестьянской семье. Окончил военно-хозяйственную школу. С 1936 года служил в Тихоокеанском флоте в бригаде подводных лодок во Владивостоке. В 1942-м с отрядом моряков-тихоокеанцев направлен на Сталинградский фронт. Снайпер стрелкового полка 62-й армии. За два месяца, с 10 октября по 17 декабря 1942 года, уничтожил 225 солдат и офицеров противника. Удостоен звания Героя Советского Союза. После войны работал директором Киевского

0: Курского машиностроительного завода. Скончался в 1991 году. История нашего края.
1: Реклама.

0: В начале часа, как всегда, о погоде. В столице Приморья сейчас 18 градусов, завтра в городе переменная. Облачность преимущественно без осадков, ветер умеренный, температура максимум плюс 18 градусов. По краю завтра переменная. Облачность местами, кратковременный дождь, ветер умеренный, температура от плюс 14 до плюс 19 в разных районах. Так, в Находке и Андреевке потеплеет до плюс 12, в Дальнегорске и Партизанске до плюс 15, в Уссурийске и Арсеньеве будет 16 градусов, в Красном Яре 17. О валюте. Курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, 1 китайский юань 11 рублей 2 копейки. К новостям. Главная тема выпуска – сезон активности клещей в самом разгаре. Далее подробно. Клещи стали активнее в российских регионах, в том числе в Приморье. По данным Роспотребнадзора, на сегодня по всей стране жертвами присасываний стали более 25 тысяч человек. Причем заметный прирост зафиксирован за последнюю неделю на фоне потепления. Как отметили в санитарной службе, 34 человека после укусов клещами заражены боррелиозом, тифом и энцефалитом. В случае присасывания сдать образцы на исследование жители Приморья смогут в том числе и в праздничные дни. 10 мая будут работать лаборатории во Владивостоке, Находке и Дальнегорске. Продажу алкоголя в центре Владивостока запретят на 4 дня. Крепкие напитки не будут продавать в торговых точках, расположенных в радиусе 100 метров от мест проведения массовых мероприятий. Ограничения будут вводить за час до начала и снимать в течение часа по завершению фестивалей, памятных акций и концертов. Самый масштабный запрет на продажу алкоголя введут почти во всех магазинах в центре Владивостока 9 мая. Музыкальная группа The Rolling Stone выпустила новый студийный альбом. Премьера запланирована на 10 июля. В пластинку войдут 14 треков. Музыканты опубликовали видео, на котором 82-летний Мик Джаггер и Кит Ричардс, а также 79-летний Ронни Вуд работают в студии. Также в записи 25-го альбома примет участие Пол Маккартни из Beatles и другие известные музыканты. Далее новости одной строкой. В Приморье за прошедшие сутки инспекторами ДПС оформлено 36 ДТП. Россияне стали есть меньше шоколада из-за экономии. Это все новости к данному часу. Будьте на нашей волне.
1: Владивосток FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет компания «Пенетрон» Владивосток. Снеговая, 17В, телефон плюс 7-914-705-12-64. Сейчас в столице Приморья стало гораздо комфортнее передвигаться в центре. Заторы остались только на Тигровой и рядом расположенных улочках. Кроме того, небольшие затруднения на улице Русской в оба направления. И еще стоит опять отметить Днепровскую. Здесь в сторону столетия будет не просто проехать, придется немного постоять. Пока все, пишите нам, если знаете больше.
1: Реклама.
2: Сыро в квартире? Пенетрон. Мокро в подвале? Пенетрон. Течь дал бассейн? Пенетрон. Плесень, потеки? Пенетрон. Пенетрон. От воды спасет бетон.
3: Проникающая гидроизоляция «Пенетрон». Ремонтные смеси для бетона и профессиональные строительные герметики решат любую проблему гидроизоляции в доме, в бассейне, квартире или гараже. Компания «Пенетрон Владивосток». Снеговая, 17В. Телефон плюс 7-914-705-12-64.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 14:30.
0: Слушай.
2: Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: О погоде на завтра. В Приморье ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер будет умеренным. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19 в разных районах. Так, в Преображении будет около 10 градусов. В Лесозаводске, Дальнереченске и Спасске Дальнем потеплеет максимум до плюс 15. В Кавалерово до плюс 16. В Лучегорске будет плюс 17.
0: Владивосток FM.
1: В столице Приморья сейчас 17 градусов. Завтра в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, и температура поднимется до плюс 18. Информацию о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс». 246-46-76, 246-46-76. Сейчас во Владивостоке, в принципе, нет особо опасных пробок, только дорожные работы на Вилково проходят немножко, это затрудняет движение. Еще авария произошла на Светланское в оба направления. Будет трудно пробраться в районе Лазо. И Корабельная набережная, кстати, тоже почему-то покраснела. Пока все.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76. Реклама. Развивать бизнес в Приморье возможно с господдержкой. Фонд развития Приморского края – это льготные займы для малого и среднего бизнеса и производств от 5% годовых. Подробности по номеру 8-423-280-98-70 и на сайте mfoprim.ru. Фонд развития Приморского края. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свидетельство ЦБ 190-360-500-924-2.
3: Как мы считаем, лучшая еда на завтрак – это польза. Термостатный йогурт с натуральными ягодами и фруктами. Ничего лишнего. Только польза.
4: Только польза.
5: Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко».
6: 2-540-900. 2-540-900.
1: Транспортировка маломобильных пациентов и инвалидов по городу и краю на специализированных автомобилях. Служба «Забота» 290-53-36, 290-53-36. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90.
8: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
9: Реми всегда выгодно.
10: Заводите моторы, друзья! День рождения города стартует с большого автосалона. 4 июля на центральной площади Владивостока крупнейшее автомобильное событие. В центре программы автоквест, мастер-классы, конкурсы и подарки. И, конечно, крутые фотолокации. До встречи на празднике 4 июля на центральной площади города. Организатор региональный автомобильный журнал «Автомир». Вход свободный. Категория 0+.

0: FM. Реклама.
1: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
2: За один день мы не успеем.
1: В Черемушках успеем.
3: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
1: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
4: Постоянный насморк, кожный зуд или кашель? Не занимайтесь самолечением. Точная диагностика, современные методы, прием взрослых и детей. Прием ведет опытный врач-аллерголог клиника «Аквалор». Телефон 245-0202. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo, Владивосток.

0: Владивосток FM.
1: Далее в эфире «История нашего края». Партнер выпуска – магазин «Строймат». Строительные материалы по оптовым ценам. Сочинская, 15, район Патрокла. Телефон 275-90-75. 275-90-75.
0: Твой город. Твой край.

0: Твоя история.
1: История нашего края.
2: История нашего края.
3: Муравьев Амурский, Николай Николаевич. Граф, генерал-губернатор Восточной Сибири в 1847-1861 годах. До 1858 года носил фамилию Муравьев. Приставку «Амурский» получил за подписание Айгуньского договора с Китаем, по которому к России перешла территория Приамурья. В 1859 году лично посетил Уссурийский край и отдал приказ об основании Владивостока. Первооткрыватель и автор названия бухты «Находка». Именем Муравьева-Амурского назван полуостров, на котором расположен Владивосток.
1: История нашего края.
0: Твой город, твой край, твоя история.
4: Реклама.

0: Стройматериалы, тепловое оборудование, оснастка, расходники и многое другое в магазине «Строймат». Сочинская, 15.
1: Владивосток FM. Любимый край. Любимый.

0: В дальневосточной столице сейчас 18 градусов, завтра в городе переменная облачность без осадков, ветер умеренный, температура максимум плюс 18. По краю завтра переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер умеренный, температура от плюс 14 до плюс 19 в разных районах. Так, в Находке и Андреевке 12 градусов ожидается, в Дальнегорске и Партизанске 15, в Уссурийске и Андреевке плюс 16. В Арсеньеве плюс 16, в Красном Яре плюс 17. О валюте: курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, китайский юань 11 рублей 2 копейки. К новостям. Главная тема выпуска. Водителям Владивостока приходят огромные штрафы за нарушение ПДД. Партнер выпуска ООО «СЗ Аврора ДМС Групп», жилой комплекс «Небавиль». В столице Приморья определили 6 новых точек для установки камер фиксации нарушений правил дорожного движения. На перекрестке Корабельной набережной и улицы Нижнепортовой, на пересечении Русской и проспекта Столетия Владивостока, а также в районе остановок Прапорщика Комарова, Инструментальный завод и Калиномол, а также на спуске по улице Всеволода Сибирцева. Между тем, водители продолжают игнорировать уже установленные комплексы. Так, одному из жителей Владивостока прилетел штраф на 2250 рублей за выезд на выделенную полосу в районе Покровского парка. Здесь поставили камеру, которая теперь ловит нарушителей. В Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру не по профилю. То есть поступить в магистратуру по ряду направлений можно будет только на ту специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. Парламентарии уверены, что за 2 года магистратуры невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания, поэтому ее профиль должен быть связан с предыдущим образованием. Четверть опрошенных россиян читают книги, когда у них отключают интернет. Еще 25% респондентов рассказали, что в таких случаях принимают решение провести время, с пользой и занимаются домашними делами, ремонтом и уборкой. Каждый пятый смотрит телевизор. Только 7% опрошенных рассказали, что идут гулять. Еще 6% занимаются огородом. 4% отводят освободившееся время на дополнительные занятия спортом, а 2% разгадывают судоку, сканворды и кроссворды. Далее новости одной строкой. Продажу алкоголя в центре Владивостока запретили на 4 дня. С сегодняшнего числа до 9 мая. 10 мая будут в Приморье работать лаборатории для сдачи клещей во Владивостоке, Находке и Дальнегорске. На этом пока все. Будьте на нашей волне.
1: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небавиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте nashtochadom.rf. Владивосток FM. Владивосток ток
0: FM. Информацию о дорожном движении представляет АКБ Лантабанк АО 207-07-23. Вроде ограничений в центре уже нет, но зато есть авария на Светланской в районе Лазо, которая повлияла на передвижение. Из-за этого заторы в обе стороны. Также Корабельная набережная подгружена и Алеутская. Что касается других районов, то стоит обратить внимание на кольцо Третий рабочий. Здесь на Аллилуево в сторону кольца небольшая поробочка, а также авария на Рудневском мосту. Пока все, пишите нам, если знаете больше.
1: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 15 часов 30 минут.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: Коротко о погоде. В Приморье завтра переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер умеренный, температура от плюс 14 до плюс 19 в разных районах. В Преображении будет плюс 10, в Лесозаводске, Дальнереченске, Спасске, Дальнем до плюс 15, в Кавалерово 16 градусов, в Лучегорске плюс 17.
0: Владивосток FM.
1: В столице Приморья сейчас 19 градусов, завтра в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный, и температура поднимется до плюс 18. Информацию о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-000-205-000. Есть небольшой затор на Василковой и Бородинской из-за аварии, которая произошла тут недавно. Пока что еще рассасывается. Также в центре стало поспокойнее. Небольшие заторы на основных улицах. Ну и на Светланской в районе Лазо тоже сейчас можно спокойно проехать, несмотря на аварию, которая здесь произошла недавно. Пока все.
0: Реклама. 3, 2, 1. Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает. Реклама.
3: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
4: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
5: Молочный шоколад и натуральный творог. Они дополняют друг друга, будто пара танцующих вальс. Так рождаются шедевры гастрономического искусства. Так рождаются творожные сырки в шоколаде. Серышевский. Создаем творожные шедевры.
6: Страшная, злобная, очень коварная. Хочет авто твое быстро сожрать. Есть Алион, защитит он машину. Коррозии сможет противостоять. Специализированный антикоррозийный центр Алион Антикор. Антикоррозийные материалы крупнейшего концерна Аусон. Проверено временем и автомобилями. Алион Антикор. Телефон 250-2040.
1: Вам требуется медицинское оборудование для реабилитации ваших родных и близких, медицинские кровати, инвалидные коляски, ходунки, трости и многое другое. Всегда в наличии служба «Забота», проспект Столетия, Владивостоку, 28В, Гамарника, 3А. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский ратимир 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
8: Реми всегда выгодно.
9: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
10: За один день мы не успеем.
9: В Черемушках успеем.
11: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
9: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
12: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
13: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.

0: FM. Реклама. Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
1: Любимую музыку нужно слушать на виниле. Огромный ассортимент классической и современной музыки на виниловых пластинках ждет вас в салоне Digital Hall. Digital Hall – рай для коллекционеров и ценителей. Партизанский проспект, 28, телефон 242-40-25.
2: Аллергия отнимает силы и мешает жить. Хватит это терпеть. Запишитесь на прием к аллергологу-иммунологу, чтобы просыпаться бодрым каждое утро. Клиника «Аквалор», телефон 2-45-02-02. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ». 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo, Владивосток.

0: Владивосток FM.
1: Далее в эфире «История нашего края». Партнер выпуска – магазин «Строймат». Строительные материалы по оптовым ценам. Сочинская, 15, район Патрокла. Телефон 275-90-75. 275-90-75.
0: Твой город. Твой край. Твоя история.
2: История нашего края.
3: История нашего края.
4: Ноктундо. Бывший остров в русле реки Туманган на границе с КНДР. В переводе с корейского – «Оленей остров». Площадь – 32 квадратных километра. В 1587 году на его территории произошла битва между джурдженями и корейцами под командованием Ли Сун Сина, национального героя Кореи. Со временем река обмелела, и остров соединился с территорией современного Приморья, но продолжал оставаться корейским. В 1860 году, без согласия корейской стороны, Ноктундо отошел к Российской империи в соответствии с Пекинским договором. В 1990 году СССР и КНДР подписали договор об установлении линии государственной границы, благодаря чему территория бывшего острова была признана советской, а потом и российской.
2: История нашего края.
0: Твой город. Твой край. Твоя история.
5: Реклама.

0: Расскажу о погоде. Во Владивостоке потеплело уже до 19 градусов. Завтра в городе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура до плюс 18 градусов. По краю завтра переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер умеренный, температура от 14 до 19 в разных районах. Так, в Находке и Андреевке 12 градусов, в Дальнегорске и Партизанске 15, в Уссурийске и Арсеньеве 16, в Красном Яре 17 градусов. Добавлю, что выпуск представляет торговая марка от Максима. Томатная паста от Максима изготовлена из свежих и отборных помидоров, поэтому она такая, как вы любите.
1: Реклама. Чехардили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите.
0: О валюте. Курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, 1 китайский юань 11 рублей 2 копейки. К новостям. Главная тема выпуска. Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие выходные. Далее подробно. В субботу, 9 мая, во Владивостоке установится по-летнему теплая погода. Температура поднимется выше 20 градусов. По краю в праздничные выходные в целом тоже будет тепло. В некоторых районах температура может достигать 25 градусов со знаком плюс. Но уже 10-11 мая в городе станет прохладнее из-за смены ветра. Температура опустится примерно до 15 градусов. В целом тепло сохранится только в континентальных районах Приморья, прогнозируют синоптики. В Минздраве Приморья прокомментировали смерть школьников ПГТ Ярославский в Харольском округе 3 мая. Ведомстве отметили, что ситуация находится под их контролем. Предварительный диагноз – менингококковая инфекция. На данный момент лабораторно не подтверждена, и исследования продолжаются, говорится в сообщении. В рамках противоэпидемических мер госпитализированы несколько человек с симптомами нозофарингита. Их состояние стабильное. Все контактные лица, включая детей, педагогов и членов семей, обследованы и находятся под ежедневным наблюдением врачей. В ситуации также разбираются прокуратура и Следственный комитет. Женщин в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий, сообщают аналитики со ссылкой на опросы. Еще 30% женщин и 32% мужчин сообщили, что планируют поездки вместе с партнером в равной степени. Несмотря на то, что мужчины, по их словам, активно участвуют в подготовке поездок, 60% женщин хотели бы, чтобы партнер брал на себя больше ответственности за совместный отпуск. Далее новости одной строкой. В столице Приморья определили 6 новых точек для установки камер фиксации нарушений ПДД. В Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру не по профилю. Это все новости к данной минуте. Будьте на нашей волне.
1: Владивосток FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет компания «Пенитрон Владивосток». Снеговая, 17В, телефон плюс 7-914-705-12-64. В столице Приморья сейчас комфортно передвигаться почти везде. Небольшие заторы только в центре, как всегда, на основных направлениях, а также на Василковой при движении в сторону Адмирала Горшкова тоже немножко придется постоять. Пока все, пишите нам, если знаете больше.
1: Реклама.
2: Течь дал бассейн, в подвале вода, сыро в квартире – это беда.
3: Беда? Ерунда! Звони в «Пенитрон», он поможет всегда.
4: Проникающая гидроизоляция «Пенитрон», ремонтные смеси для бетона и профессиональные строительные герметики решат любую проблему гидроизоляции в доме, в бассейне, квартире или гараже. Компания «Пенитрон Владивосток», Снеговая, 17В, телефон плюс 7-914-705-12-64.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп.

Владивосток. Находка и Преображение. Уссурийск, Спасск, Лесозаводск, Дальневеченск, Лучегорск и Красный Яр. Арсеньев, Ковалерово и Дальнегорск. Зарубино. Мы вместе.

Радио Владивосток ФМ. Радио нашего края. 268 населенных пунктов. Более 1,5 миллионов человек. Ежедневно и круглосуточно. Каждая минута для тебя. Владивосток ФМ. Мы вместе.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 16:30.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: Слушай и внимай, погода на завтра в Приморье будет переменная. Облачность, местами кратковременный дождь, ветер умеренный, температура от 14 до 19 градусов. Так, в Преображении будет 10 градусов, Лесозаводске, Дальнереченске и Спасске Дальнем 15, Кавалерово 16 градусов, Лучегорск 17.
0: Владивосток FM.
1: В столице Приморья сейчас 19 градусов, завтра в городе преимущественно без осадков, ветер умеренный, температура поднимется до плюс 18. Информацию о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс». 246-46-76. На дорогах Владивостока сейчас практически нет затруднений, только небольшие заторы на Красного Знамени на пересечении с Океанским проспектом. В общем, от Дельпресса до Первой речки немножко придется постоять. В остальном все спокойно.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76.
2: Владивосток.

0: Голос Дзелиня.
1: Добро пожаловать на нашу программу, дорогие слушатели. Это программа «Китай. Голос Дзелиня». Проект, совместно подготовленный Владивосток ФМ и китайским радио и телевидением «Дзелинь». Меня зовут Максим Машьянов. Наша программа выходит в эфир каждую среду в 16:30.
2: Об истории.
1: Послушайте о Китае, прочувствуйте Китай. В нашей программе продолжим говорить о китайских пейзажах, еде, людях, культуре, музыке и многом другом. В китайской провинции Цзилинь, город Сунъюань, уезд Цаньго, поселок Чаньшань, есть деревня под названием Синьмяоцунь. Когда-то это была бедная деревня, из которой уезжала молодежь, а теперь она известна далеко за пределами округа. Такое преображение стало возможным благодаря богатым туристическим ресурсам, расположенного в деревне озера Чаганьху, а также тысячелетнему наследию – технике изготовления изделий из рыбьей кожи. Соединив два этих сокровища, жители деревни отложили развлечения, взяли в руки иголки с нитками в мастерской нематериального культурного наследия и превратили кусочки рыбьей кожи в изящные картины. А теперь давайте вместе окунемся в историю о том, как разбогатела эта маленькая деревня. Субботним утром в мастерской нематериального культурного наследия в деревне Синьмяоцунь провинции Цзилинь Китая царит оживление. Жители сидят кружком под руководством профессионального мастера, сосредоточенно и быстро выполняя заказ. Эта картина, в которой воплотились и нематериальное культурное наследие, и надежды жителей, показывает, как в Синьмяоцунь ремесло превращается в богатство.
3: Эту большую картину нужно сделать за 60 дней, и мы очень стараемся. Приходим в 8 утра и работаем до вечера. Иногда задерживаемся до 8-9 часов.
1: В апреле прошлого года мастерская нематериального культурного наследия деревни Синьмяоцунь представила проект «Рыбья кожа. Как бедная деревня стала центром нематериального культурного наследия и туризма». Он попал во второй список типовых примеров мастерских нематериального культурного наследия, опубликованный совместно Министерством культуры и туризма, Министерством людских ресурсов и социального обеспечения и Министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР. Это единственная мастерская из правительства провинции Цзилинь, попавшая в список. Награда заметно повысила известность мастерской. Заказы посыпались один за другим. У жителей стало больше работы и выросли доходы. То, что сегодня процветает, еще несколько лет назад выглядело совсем иначе. Деревня Синьмяоцунь когда-то считалась бедной. Постоянно там проживало не более 200 человек. Доходных производств не было, и крестьяне вели привычный образ жизни. В страду, в поле, в свободное время за картами. А молодежь массово уезжала на заработки. Только в 2020 году, когда Сюй Цуй, провинциальный наследник техники изготовления изделий из рыбьей кожи, привезла в деревню проект мастерской. У Синьмяоцунь появился новый шанс. Деревня расположена рядом с озером Чаганьху. Рыбы здесь в избытке. Деревенский коллектив очень хотел развивать прибыльный бизнес, а Центр нематериального культурного наследия уезда активно рекомендовал проект. Три стороны идеально совпали по потребностям, и так начался путь деревни к богатству. Друзья, давайте сделаем небольшую паузу, послушаем музыку, а после продолжим делиться с вами этой историей.

0: Дорогие радиослушатели, с возвращением! Продолжаем рассказ о том, как разбогатела деревня Синьмяоцунь. Мастерская здесь работает по простой и понятной схеме. Рыбью кожу и другие материалы раздают жителям. После системного обучения они выполняют свое задание дома или в общем пункте. А потом мастерская забирает готовую продукцию и платит вознаграждение. Это идеально соответствует реальной потребности деревни увеличивать доход, не выходя из дома. После запуска проекта первым делом организовали обучение. Однако на деле все оказалось не так просто. Объявление о наборе разослали. Посмотреть пришло много желающих, но тех, кто действительно был готов попробовать себя в этом деле, нашлись единицы. В такой ситуации деревенский комитет и команда мастерской не пали духом. Они были твердо уверены, что проект картины из рыбьей кожи – это именно то, что нужно Синьмяоцунь. Самым главным было открыть дверь в сердцах жителей и вовлечь их в дело. Для этого технические инструкторы мастерской в первую очередь стали менять отношение людей. Они жили в деревне. Доносили позитивные идеи и делали так, чтобы работающие сразу получали деньги на руки. Таким образом, благодаря работе с сознанием, денежному стимулированию и другим мерам, все больше людей начали устраиваться в мастерскую.
1: Сегодня Синьмяоцунь стала основным учебным центром по изготовлению картин из рыбьей кожи. Каждый раз, когда открывается новый класс, сюда приезжают жители не только самой деревни, но и окрестных сел. За 5 лет обучение здесь прошли более 3000 человек. Создано около 1000 постоянных и временных рабочих мест.
0: От простых крестьян до мастеров, от мастеров до наставников. В работах, сделанных своими руками, жители обрели небывалое чувство собственной ценности. Сейчас в мастерской нематериального культурного наследия деревни Синьмяоцунь производят более 3000 видов культурно-туристических товаров. Картины из рыбьей кожи, подвески и многое другое. Через интернет-магазины и торговые точки они расходятся по всему Китаю. Еще радостнее то, что эти изделия вышли за пределы страны и стали посланниками международного культурного обмена.
2: Мы побывали во многих странах. Там этим проектом очень сильно интересуются. Многие изделия мы берем с собой как подарки для дипломатических и внешних культурных обменов. Подвеска каждый год с избытком, которую мы делаем, часто уходит за границу. А карп, перепрыгивающий через драконьи ворота, тоже очень нравится иностранцам.
0: Обычные на вид кусочки рыбьей кожи в руках жителей деревни Синьмяоцунь обрели новую жизнь и ценность. Это не только передача нематериального культурного наследия Китая и стабильное повышение уровня жизни жителей, но и процесс превращения. Деревня заново обрела уверенность и пошла к достатку. Давайте пожелаем им еще больше счастья в будущем. Что ж, друзья, а теперь послушаем еще одну песню.

0: С возвращением, дорогие слушатели! Напоминаем, сейчас вы слушаете программу «Китай. Голос Цзилиня». Проект, совместно подготовленный Владивосток-ФМ и китайским радио и телевидением «Цзилинь». Далее мы переходим к рубрике «Китайская медицина».
1: Голос Цзилиня.
0: Весной при частых перепадах температур снижается иммунитет, к тому же вирусы и бактерии особенно активны, поэтому возрастает риск пневмонии. Особенно подвержены этому пожилые люди, дети и те, у кого ослаблен организм. Китайская традиционная медицина считает, если весной заранее укреплять легкие, повышать их сопротивляемость, проводить защитную регуляцию, можно эффективно избежать пневмонии и сохранить здоровье легких. Сегодня мы рекомендуем вам три мощные иглоточки для защиты легких и укрепления организма. Первая точка – даджуй. Когда вы опускаете голову, это самое выступающее место на шее сзади. Точка находится в углублении под ним. Надавливайте и растирайте указательным и средним пальцами по 5 минут каждый раз, один раз в день. Это помогает предотвратить проникновение вирусов и бактерий в легкие. Вторая точка – фэйшу. Расположена на 2 пальца в сторону от остистого отростка 3-го грудного позвонка. Лучше попросить кого-то из близких помочь с надавливанием. По 5 минут каждый раз 2-3 раза в неделю. Это регулирует функцию легких и повышает их сопротивляемость болезням. Третья точка – дзусаньли. Находится на 4 пальца ниже и снаружи от коленной чашечки. Надавливайте и растирайте по 3 минуты каждый раз 2 раза в день. Весной для профилактики пневмонии, помимо массажа точек, также важно хорошо утепляться, чаще проветривать помещение и больше двигаться. Надеюсь, наш метод поможет вам. Конечно, особо напоминаю, этот способ может только облегчить симптомы. Если ваше состояние серьезное, обязательно обратитесь к врачу. Желаю вам здоровья каждый день.
2: Путеводитель.
0: Благодарим вас за то, что слушаете нашу программу. Настало время долгожданной рубрики «Рекомендации самых красивых мест в Китае». Сегодня мы ненадолго покинем провинцию Цзилинь и отправимся в другие уголки Китая, чтобы вместе насладиться цветением и красивыми видами. Сначала давайте отправимся в Синьхуа, провинции Цзянсу, и посмотрим на водные рапсовые цветы. Если говорить о том, какой цветок лучше всего символизирует весну, то нельзя не упомянуть рапс. Когда в других регионах Китая первая волна рапсового цветения уже подходит к концу, в Синьхуа только начинает раскрываться золотое цветочное море. Рапсовые цветы Синьхуа растут на воде. Это особенно ни с чем не сравнимая картина. Среди озер и болот местные жители выкапывают сетчатый глубокий канал, а землю складывают в виде квадратных островков стогов. Между водными путями каждый такой стог словно маленький остров. Когда на них расцветает рапс, золотисто-желтый цвет сливается с бирюзовой водой, создавая бескрайнюю живописную картину. Плывя на лодке среди них, будто путешествуешь внутри картины. А если смотреть сверху, эти участки рапсовых полей напоминают золотые плавучие острова на водной глади, словно сон. Словно сказка. Далее отправимся посмотреть на абрикосовые цветы на Памирском Нагорье в Синьцзяне. Синьцзян – один из важных регионов происхождения абрикосовых деревьев. Весна в Синьцзяне проходит вместе с цветением абрикоса. Памирское Нагорье находится на высоте от 4000 до 7700 метров над уровнем моря, поэтому абрикосовые цветы здесь распускаются позже, чем в других местах. Зато цветут обильнее и ярче, будто выплескивают всю силу, накопленную за долгую зиму. Курганская долина, разделенная рекой Яркент, протянулась на 300 километров при средней высоте более 4000 метров. Это самый загадочный участок древнего шелкового пути. Здесь почти нет людей, и именно поэтому сохранилась самая чистая и потрясающая красота. Начиная от поселков Датун и Кукасирук в Ташкурган-Таджикском автономном уезде и дальше до поселка Тар в уезде Акток-Кызылсук Киргизского автономного округа, из-за разницы в высоте и солнечной освещении абрикосовые цветы распускаются постепенно, окрашивая все деревни вдоль пути в розово-белые мечтательные тона. На контрасте с суровыми снежными горами это выглядит особенно красиво. Затем посмотрим на голубые жакаранды в Куньмине, провинции Юньнань. В этом году они расцвели немного раньше обычного. Период цветения приходится на середину, конец апреля. Субтропический высокогорный муссонный климат низких широт позволяет голубым жакарандам расти буйно. С апреля по май вдоль улиц они образуют целые фиолетовые галереи. Ветви переплетаются, создавая нежный цветочный свод. И, наконец, отправимся в Ибинь, провинции Сычуань, посмотреть на бамбуковое море. С апреля начинается золотой период для наблюдения за этим чудом. Один за другим пробиваются новые побеги, бамбуковые леса наполняются жизнью. Более 70 тысяч му изумрудного бамбука растут на холмистом Данся рельефе. 27 крутых горных хребтов соединяются друг с другом. Зрелище грандиозное. По площади это один из крупнейших в мире массивов естественного бамбукового леса. Весной, когда прекрасные цветы раскрываются без остатка, друзья, почему бы не поехать в Китай любоваться ими? Уверен, что это путешествие будет полно приятных сюрпризов. А теперь давайте послушаем китайскую песню.
1: Музыка Китая.
0: Дорогие слушатели, сейчас мы вместе послушаем теплую и душевную композицию популярного китайского певца Цзинь Джи-Вэня «Прорастание». Эта песня с легкой и нежной мелодией рассказывает о самых чистых и трепетных чувствах, которые рождаются в любви. Она похожа на мягкий ветерок, который бережно касается самого нежного места в глубине сердца. В песне полно свежих и веселых образов. Солнечные лучи по утрам, медленно едущий велосипедист, тихий маленький пруд и теплый легкий ветерок. Каждый момент наполнен юношеской свежестью, сладко, но без приторности, чисто и прекрасно. В тексте чувство любви мастерски сравнивается с тихо прорастающей розой. Здесь нет пылких признаний, только бережное ожидание и медленно растущая любовь. Певец Цзинь Джи-Вэнь своим нежным голосом превосходно передает все оттенки тайной влюбленности. Волнение, радость и мягкость. Вся песня очень веселая и романтичная. Она словно возвращает слушателя в момент первого сердечного трепета. Давайте вместе послушаем эту нежную мелодию и почувствуем, как красиво и незаметно прорастает любовь.

0: Учим язык.
1: Дорогие друзья, ни мэн хао, во цяо на зите, что означает «меня зовут Настя».
2: Ни мэн хао, во цяо сяо чэн.
1: Друзья, вы слышите нашего китайского друга Сяо Цянь. Давайте изучать китайский язык вместе с нами. Сяо Цянь, пришла весна, и очень много красивых цветов собрались вместе. А что это за место? Это Байхуаян, сад со множеством цветов.
2: Байхуаян.
1: Бай читается третьим тоном, хуа – первым тоном, ян – вторым тоном. А как выглядит Байхуаян? Это сад, где посажено множество самых разных цветов. Там все цвета радуги. Ароматы кружат голову, и все такое красивое, будто картина.
2: Байхуаян.
1: Очень много красивых цветов. Я видела один цветок, который похож на чашечку и бывает самых разных цветов. А как он называется?
2: Юйчинсян.
1: Это тюльпаны. У тюльпанов есть красные, розовые, желтые, фиолетовые, невероятно красивые.
2: Юйчинсян.
1: Юйчинсян. Тюльпан. Ю читается четвертым тоном, тин – первым тоном, сян – первым тоном. Какое красивое название. А еще есть цветок с тонкими-тонкими лепестками, будто он танцует. Как он называется? Это мак. У мака тонкие длинные стебли, яркие лепестки, очень красивые. А как произносится мак?
2: Юмэйжэн.
1: Ю – вторым тоном, май – третьим тоном, жан – вторым тоном. Вместе получается Юмэйжэн – мак. В эту весну, когда цветут цветы, Сяо Цянь, что ты хочешь сказать нашим друзьям? Я хочу сказать спасибо весне за прекрасные цветы, спасибо природе за ее чудесные дары. Желаю вам всем каждый день быть такими же радостными и сияющими, как цветы. Дорогие друзья, сегодня мы выучили слова «байхуаян»,
2: «байхуаян»,
1: «сад со множеством цветов», «юдзинсян»,
2: «юдзинсян»,
1: «тюльпан» и «юмайрэн».

0: и Мэйчжэн.
1: Мак, вы запомнили? Наша программа выходит в эфир каждую среду в 16:30. Если вам интересно узнать больше китайских слов, находите в ТикТок словарь Дюань-Дюань. Желаю вам и вашим родным отличного дня. Цайдиан.
0: Цайдиан.
2: Голос Цзилиня.
3: Восток FM.

0: Во Владивостоке сейчас около 19 градусов, завтра в городе переменная облачность без осадков, ветер умеренный, температура поднимется до плюс 18. По краю завтра переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер умеренный, температура от плюс 14 до плюс 19. Так, в Находке и Андреевке будет 12 градусов, в Дальнегорске и Партизанске 15, в Уссурийске и Арсеньеве 16, в Красном Яре плюс 17. О валюте. Курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 2 копейки. К новостям. Главная тема выпуска. Во Владивостоке продолжаются работы по переустройству одной из ключевых развязок города. Далее подробно. Партнер выпуска ООО «СЗ Аврора ДМС Групп». Жилой комплекс «Небовиль». На перекрестке улиц Анны Щетининой, Василковой и Днепровской во Владивостоке сейчас укладывают рабочий слой покрытия и бурят скважины под буронабивные сваи. К концу года тут хотят добавить новые полосы движения, наладить удобные пешеходные маршруты и сделать проезд безопаснее. Для машин, которые ведут по улице Василковой и поворачивают на Анны Щетининой, выделят отдельную правую полосу. По этой полосе можно будет поворачивать без ожидания в общем потоке у светофора. На пересечении с Днепровской и Бородинской обустроят островки безопасности, новые тротуары и наземные переходы для пешеходов. Правительство усиливает контроль за подростками в интернете. Габмин утвердил план по профилактике негативных явлений, который позволяет отслеживать онлайн-активность несовершеннолетних, чтобы выявить тех, кто может готовить противоправные действия. В плане 41 мера, среди них создание или расширение кибердружины, ограничение распространения в СМИ и соцсетях материалов о нападениях на школы и сценах насилия. Кибердружины и медиапатрули планируют привлекать студентов. В Росмолодежи заявили, что отряды мониторинга войдут добровольцы из учебных заведений. Ученые выяснили, как сахар включает зрение. Исследователи из США обнаружили, что глюкоза в сетчатке нужна не только как источник энергии. Продукты ее переработки помогают включать гены, без которых светочувствительные клетки глаза не могут нормально работать. Авторы исследования считают, что это может объяснить, почему при старении и диабете страдает сетчатка. Проблема может быть не только в нехватке энергии, но и в сбое генетической программы клеток. Открытие дает надежду на новые методы лечения некоторых заболеваний глаз. Далее новости одной строкой. В субботу, 9 мая, во Владивостоке установится по-летнему теплая погода, затем начнет постепенно холодать. Женщин в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. На этом все. Напоминаю, что партнер выпуска ОСЗ «Аврора ДМС Групп».
1: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ «Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.
2: Владивосток FM.
3: Владивосток ток
0: FM. Информацию о дорожном движении представляет АКБ Лантабанк АО 207-07-23. Сейчас в столице Приморья есть небольшой затор на Столетие при движении от пересечения с улицей Русской до Пустошева. Также стоит отметить небольшие затруднения при движении от площади Луговой до парка Минного городка, а также в центре на Светланской возле площади придется немножко постоять. На этом все.
1: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 17:30.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде. Завтра в Приморье будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер умеренный, температура от 14 до 19 градусов. Так, в Преображении будет +10, в Лесозаводске, Дальнереченске и Спасске Дальнем 15 градусов, Кавалерово 16, в Лучегорске 17.
0: Владивосток FM.
1: В столице Приморья сейчас 19 градусов, завтра в городе переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный, температура поднимется до +18. Информацию о дорожном движении представляет Альянс Телеком, телефон 205-400-205-400. Сейчас в городе приемлемое движение, пробки есть только на Некрасовском путепроводе в сторону Столетия, а также в обратном направлении с улицы Русской. Небольшой затор тоже, на Луговой площади тоже заторы, а также в центре на основных направлениях. Пока все, пишите нам.
0: Реклама. 3, 2, 1. Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает. Реклама. Ратимир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты Ратимир и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем ваши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком. Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко». 2-540-900. 2-540-900.
1: Нужны средства для реабилитации и ухода? Звоните службу «Забота». Медицинские кровати, инвалидные коляски, трости, кислородные концентраторы, подгузники и многое другое. Телефон 290-53-36. 290-53-36. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити до 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 миллилитров всего за 99,90.
4: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
5: Реми всегда выгодно.
6: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алиутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
1: Заложен нос или болит ухо? Вернем комфорт за один визит. Клиника «Аквалор», телефон 2-45-02-02. Проспект Острякова, 9А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мюзикл «Ромео и Джульетта». История, которую вы знаете наизусть, но никогда не видели такой. Великая музыка Жерара Презгурвика, оригинальный дизайн костюмов, глубокая драматургия. 27 мая в Приморской краевой филармонии. Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
8: Возрастное ограничение 12+.
9: Сначала ты думаешь, обогнать или не обогнать. Здравый смысл говорит «подожди», нетерпеливость кричит «обгоняй». Ты не выдерживаешь и жмешь на газ, превышаешь скорость, выезжаешь навстречку и... успеваешь сказать только «мама».
10: Часто обгон приводит к трагедии. Будь предельно внимателен, не пополняй печальную статистику. Помни про жизнь.

0: FM. Реклама.
1: Пора на пикник в Реми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 18 мая голень куриная маринованная, охлажденная, всего по 37,05 за 100 грамм. Реми. Готовим с любовью. Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница по России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
2: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Авто, железнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
3: А расскажи мне сказку про наш автомобиль.
4: Он от камеры ушел, от аварии ушел, от угона ушел, а коррозия его и съела.
3: Надо было делать антикор.
4: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор». Учитесь на чужих ошибках. Звоните 250-2040.
5: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция, метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-19-43. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат», Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
7: Устали от бесконечных капель и дискомфорта в носу? Клиника «Аквалор». Опытные врачи проведут диагностику на современном оборудовании и назначат эффективное лечение без лишних анализов. Телефон 2450202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ». 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo,
8: Владивосток. Владивосток ФМ. Твой город. Твой край. Твоя история.
9: История нашего края.
10: История нашего края.
11: Дом Денби. Историческое жилое и коммерческое здание во Владивостоке. Построено в 1909-1910 годах как доходный дом рыбопромышленника Альфреда Денби. Автор проекта – архитектор Гольденштедт. Расположено по адресу Океанский проспект, дом 9/11. Является объектом культурного наследия страны. Здание является одной из наиболее характерных и представительных построек стиля модерн во Владивостоке. В начале 20 века здесь располагалась гостиница «Немецкая». В годы Первой мировой войны непатриотичное название поменяли на «Националь». В годы Гражданской войны в доме была штаб-квартира Приамурского военного округа. После победы советской власти в 1922 году – штаб Народно-революционной армии, позже – различные учреждения.
9: История нашего края.
8: Твой город, твой край, твоя история.

0: Информация о погоде представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима Провансаль. Прекрасное дополнение для ваших любимых блюд. Во Владивостоке по-прежнему 20 градусов. Завтра в городе переменная. Облачность без осадков. Ветер умеренный. Температура до минус. Прошу прощения, до плюс 18, конечно, не пугайтесь. По краю завтра переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер умеренный, температура от плюс 14 до плюс 19. В Находке и Андреевке будет 12 градусов, в Дальнегорске и Партизанске 15, в Уссурийске и Арсеньеве 16, в Красном Яре 17.
1: Реклама. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: О валюте. Курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 2 копейки. К новостям. Главная тема выпуска. Парад Победы во Владивостоке пройдет без участия военной техники. Далее подробно. Торжество в честь Дня Победы в дальневосточной столице состоится без демонстрации бронированной техники и военных машин. Взамен проезд боевых машин городские власти подготовили театрализованное представление на главной улице приморской столицы, которое продлится от 15 до 20 минут с участием свыше 200 человек. Традиционный парад с участием курсантов и юнормейцев пройдет в установленном формате на улице Светланской, как и прохождение бессмертного полка. Завтра днем перекроют часть Корабельной набережной с 12 до 13.30. Закроют проезд на отрезке от Петра Великого 2 до Корабельной набережной 1А Строения 2. Ограничения, связанные с проведением торжественного марша регионального управления МВД, водителям советуют заранее продумывать маршрут. Только 12% россиян довольны своим заработком. Теперь треть граждан заявили, что их доход приблизился к желаемому, а каждого второго не устраивает все, и он признался, что зарабатывает гораздо меньше, чем хотел, выяснили аналитики. Опрос показал, что почти половина россиян хочет, чтобы их доход вырос в два и более раза. Отмечается, что граждане надеются заработать благодаря бизнесу, инвестициям или смене профессии. При этом большинство старается просто регулярно откладывать деньги. Далее новости одной строкой. На перекрестке улиц Анны Щетининой, Василковой и Днепровской во Владивостоке поменяется схема движения после реконструкции. Правительство усиливает контроль за подростками в интернете. Для этого будет принято около 41 меры. Это все новости к данному часу. Будьте на нашей волне.
1: Владивосток FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет компания «Пенетрон Владивосток», «Снеговая 17В», телефон плюс 7-914-705-12-64. Сейчас заторы наблюдаются в районе проспекта Столетия. Будет проблематично передвигаться от Зари вплоть до улицы Постышевой. Почему здесь затор, я не понимаю пока. Если знаете, то напишите нам. Также на Русской, Адмирала Горшкова и Бородинский, тот самый перекресток, о котором я сейчас говорила. Помимо этого, путепровод уже немножечко подтормаживает в оба направления, а также проезды со всех сторон к кольцу. Третий рабочий. В центре начинают традиционные вечерние пробки скапливаться, а также на Луговой придется постоять.
1: Реклама. «Пенетрон Владивосток» – это более 30 лет гидроизоляции объектов и работ любой сложности. Компания «Пенетрон Владивосток». Снеговая, 17В. Телефон плюс 7-914-705-12-64.

0: Владивосток ФМ. Владивосток ФМ. Я люблю прямой. Я слушаю Владивосток ФМ.
1: Корабли уходят бастионы штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом воевать глупее не приду.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 18:30.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: Расскажу о погоде на завтра. В Приморье ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха от 14 до 19 градусов. Так, в Преображении 10 будет градусов, в Лесозаводске, Дальнереченске и Спасске Дальнем 15, в Кавалерово 16, в Лучегорске 17.
0: Владивосток FM.
1: Столица Приморья сейчас 18 градусов, завтра в городе переменная облачность без осадков, ветер умеренный и температура поднимется до плюс 18. Информацию о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс». 246-46-76, 246-46-76. Ну что, вот они заторы. Некрасовский путепровод уже окрасился в красный в оба направления, но в направлении... К центру у нас на столетии пробка начинается еще на Заре и до Постышева из-за аварии. Ну, в центре, понятное дело, на привычных направлениях тоже есть заторы.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76. Реклама.
3: Ратимир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты Ратимир и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем в наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.
0: Развивать бизнес в Приморье возможно с господдержкой. Фонд развития Приморского края – это льготные займы для малого и среднего бизнеса и производств от 5% годовых. Подробности по номеру 8-423-280-98-70 и на сайте mfoprim.ru. Фонд развития Приморского края. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свидетельство ЦБ 190-360-500-924-2.
1: Федеральная служба «Забота». Здесь вы найдете необходимое для ухода и реабилитации. Медицинское оборудование можно не только приобрести, но и взять на прокат. Возможность оплаты по электронному сертификату. Подробности 290-53-36, 290-53-36. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Планы на выходной? Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
5: За один день мы не успеем.
4: В Черемушках успеем.
6: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
4: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
7: 23 мая. Дефриз. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
8: Аудитория 0+.
0: Впервые во Владивостоке мюзикл «Пой мне, Эсмеральда». Музыкальный шедевр Рикардо Качанте представят зрителям виртуозы приморской сцены. 24 мая в ДК «Профсоюзов». Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
9: Возрастное ограничение 12+.
0: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ». 260-87-87. Ярко и креативно. Выгодно и эффективно. 260-87-87. Радио нашего города.
10: FM Stereo Владивосток.

0: FM. Реклама.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити до 12 мая шашлык классический и кавказский ратимир 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
4: Реми всегда выгодно.
5: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция – метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
7: За один день мы не успеем.
6: В Черемушках успеем.
8: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
6: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
9: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат», Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
10: Товарищ, она началась.

0: 87. Радио нашего города. FM Stereo, Владивосток. Владивосток FM. Твой город. Твой край. Твоя история.
1: История нашего края.
2: История нашего края.
3: Солнечные часы Владивостока находятся у морского вокзала и на спортивной набережной. Солнечные часы, расположившиеся у морских ворот города, сделаны из причального кнехта. Сам кнехт был когда-то элементом для швартовки судов на первом причале города. Форма его напоминает ствол старинной пушки, направленной вертикально в небо. Часы показывают точное владивостокское время благодаря механизму, позволяющему корректировать положение кнехта один раз в месяц. Часы на спортивной набережной носят символическое название «Навеки вместе» и символизирует прочность семейных уз, которые со временем становятся только крепче. Трехметровая конструкция в виде пары влюбленных, у которых одно на двоих сердце, наклонена под углом широты Владивостока – 43 градуса.
1: История нашего края.
0: Твой город, твой край, твоя история.
2: Я люблю Приморье, я слушаю Владивосток FM.
4: Владивосток FM. Владивосток FM. Я люблю Приморье. Я слушаю Владивосток FM.

0: За окнами владивостокцев по-прежнему тепло, 18 градусов. Завтра в городе переменная облачность без осадков. Ветер умеренный, температура до плюс 18. По краю завтра переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер умеренный, температура от плюс 14 до плюс 19. Так, например, в Находке и Андреевке будет 12 градусов, в Дальнегорске и Партизанске 15, в Уссурийске и Арсеньеве 16, в Красном Яре 17. О валюте: курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань китайский 11 рублей 2 копейки. К новостям. Главная тема выпуска. Водителям Приморья рассказали, где еще поставят камеры фиксации нарушений. Партнер выпуска — ООО СЗ «Аврора ДМС Групп». Жилой комплекс «Небовиль». На трассе новый Дефрис-Седанка в районе Зимы Южной установят новые дорожные камеры. Как сообщает ГИБДД, автоматический комплекс будет фиксировать превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и за стоп-линию, несоблюдение правил остановки и стоянки, а также движение по обочинам. Напомню, ранее сообщалось о планах установить камеры во Владивостоке на Партизанском проспекте, Корабельной набережной, в районе Фуникулера, на Второй речке и на улице Калинина. На Дальнем Востоке создают умную систему борьбы с пожарами. В проекте будут использовать беспилотники и спутниковую связь. Технология позволит обнаруживать возгорания всего за 5-10 минут, а локализовывать их в течение часа. Это особенно важно для региона, где ежегодно фиксируется множество лесных пожаров, а площадь округа превышает 40% территории России. Система объединит беспилотные платформы, сенсоры и телекоммуникации, включая спутниковую передачу данных, способную работать под кронами деревьев. Российским школьникам начали запрещать танцевать вальс под зарубежные песни. По данным СМИ, в Рязанской области выпускникам не разрешили танцевать под «Shape of My Heart» Стинга из-за закона о защите русского языка. Подросткам, которые несколько месяцев репетировали с платным хореографом, пришлось заменить композицию на российскую. Похожие случаи произошли в Тамбовской и Ярославской областях. Далее новости одной строкой. Парад Победы во Владивостоке пройдет без участия военной техники. Завтра днем во Владивостоке перекроют часть Корабельной набережной с 12 часов до 13:30. Это все новости. Напоминаю, что партнер выпуска — ООО «СЗ Аврора ДМС Групп».
1: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Владивосток FM. Владивосток, ток-ток
0: FM. Информацию о дорожном движении представляет АКБ «Лантабанк» АО 207-07-23. По-прежнему все печально. От Зари до Апостушева из-за аварии, которая произошла в этом районе. Также авария случилась на Борисенко в районе Школьной. Здесь небольшие пробочки. На Луговой придется постоять. Ну и, естественно, на путепроводе в сторону Столетия. Кстати, тут тоже вот авария произошла, оказывается, прямо на путепроводе. Ну а в центре, понятное дело, все основные направления немножечко подгружены.
1: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 19:30.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: Расскажу о погоде. Сегодня в Приморье было достаточно тепло, немножко дождливо, но завтра обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, ветер умеренный, температура от 14 до 19 градусов. Так, в Преображении ожидается 10 градусов, Лесозаводске, Дальнереченске и Спасске Дальнем 15, Кавалерово 16, в Лучегорске 17.
0: Владивосток FM.
1: Столица Приморья около 17 градусов сейчас, завтра в городе переменная облачность без осадков, ветер умеренный, температура поднимется до плюс 18. Информацию о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-0000, 205-0000. В центре есть небольшие заторы, как обычно, к этому времени. Помимо этого, на путепроводе чуть-чуть немножко постоять придется тоже, а также на Столете от Бородинской до Постышева. Ну, пробка уже поменьше, раньше была от Зари. Кроме того, отмечу еще на Борисенко аварию в районе Школьной.
0: Реклама. 3, 2, 1. Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает. Реклама.

0: Откройте для себя мир настоящего звука в Digital Hall на Партизанском проспекте 28.
1: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница. По России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
2: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Автожелезнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
3: Страшная, злобная, очень коварная. Хочет авто твое быстро сожрать. Есть Алион, защитит он машину. Коррозии сможет противостоять. Специализированный антикоррозийный центр Алион Антикор. Антикоррозийные материалы крупнейшего концерна Аусон. Проверено временем и автомобилями. Алион Антикор. Телефон 250-2040.
4: Ваша реклама на радио Владивосток ФМ. 260-87-87.
5: Ярко и креативно. Выгодно и эффективно.
4: 260-87-87.
5: Радио нашего города. FM Stereo Владивосток.

Радио Владивосток ФМ. Радио нашего края. 268 населенных пунктов. Более 1,5 миллионов человек. Ежедневно и круглосуточно. Каждая минута для тебя. Владивосток ФМ. Мы вместе.

0: Вместе с нами на Владивосток ФМ.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: FM. Реклама.
1: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция. Метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат», Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет 14 мая шедевр романтического балета «Раймонда». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
0: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo,
3: Владивосток. Владивосток FM. Твой город. Твой край. Твоя история.
4: История нашего края.
5: История нашего края.
6: День города Владивостока. День основания Владивостока традиционно отмечается 2 июля в честь памятной даты высадки отряда из 37 солдат и 3 офицеров с транспорта «Манжур» в районе современной корабельной набережной в 1860 году. Однако эта дата не всегда отмечалась как день основания. И это даже не связано с разницей в юлианском и григорианском календарях, согласно которой высадка произошла 20 июня 1860 года. Долгое время за основание города считалась дата заключения Пекинского договора 2 ноября 1860 года по старому стилю, по-новому 14 ноября. Высадившись летом, русские моряки вступили де-факто на пока еще не российскую территорию, которая де-юре стала принадлежать нашей стране только через несколько месяцев.
4: История нашего края.
3: Твой город, твой край, твоя история.

0: Столица Приморья сейчас около 18 градусов, завтра в городе переменная облачность без осадков, ветер умеренный, температура до плюс 18. По краю завтра переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер умеренный, температура от плюс 14 до плюс 19. Так, в Находке и Андреевке потеплеет до 12, в Дальнегорске и Партизанске будет 15 градусов, в Уссурийске и Арсеньеве 16, в Красном Яре 17. О валюте: курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань стоит 11 рублей 2 копейки. К новостям. Главная тема выпуска: водителям Владивостока стоит знать о перекрытии, которое будет сегодня ночью на объездной трассе. Далее подробно. Сегодня ночью во Владивостоке будет действовать кратковременное перекрытие проезжей части в обе стороны на участке дороги Новый Дефрис Седанка Патрокол в районе транспортной развязки на поселок Новый с 3 часов утра до 5 часов утра. Это необходимо для производства работ на воздушной линии электропередач, которая проходит над дорогой. В Надеждинском районе обострился конфликт между местными жителями и водителями большегрузов, которые объезжают пункт весового контроля через поселок Прохладная, Зимоюжная и Шмитовка, пишет Дейтару. Попытки властей остановить поток с помощью габаритных рамок провалились. Их просто снесли, а установка камер лишь заставила водителя искать пути через еще более узкие улицы. Жители улицы Новая в селе Прохладная начали самостоятельно блокировать дорогу личными автомобилями. Машины выставляют таким образом, чтобы создать препятствия для фур, но оставить возможность проезда для скорой помощи и легкового транспорта. Большинство россиян не умеют себя продавать на собеседовании. По данным аналитиков, каждый второй уверен в своих навыках, но не умеет грамотно представить их работодателю. Из-за этого часть квалифицированных кандидатов не проходит первый этап отбора. Только 11% граждан способны эффективно презентовать свой опыт. Чаще всего россияне называют своими сильными сторонами дисциплину, ответственность и готовность учиться. При этом работодателям чаще нужны конкретные профессиональные навыки. Далее новости одной строкой. На трассе Новый Дефрис Седанка в районе Зимоюжная установят новые дорожные камеры. На Дальнем Востоке создают умную систему борьбы с пожарами с использованием дронов и спутниковой связи. Это все новости на сегодня. Оставайтесь на нашей волне.
1: Владивосток FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет магазин «Строймат». Строительные материалы по оптовым ценам. Сочинская, 15, район Патрокла. Телефон 275-90-75. 275-90-75. Сейчас во Владивостоке комфортно передвигаться везде, кроме центра. Естественно, здесь простаивает Светланская. И также небольшие заторы на Алеутской и возле Покровского парка. На этом все. С вами была Таня Китова. Спасибо за вечер. Приморский край. Оставляю вас наедине с отличной музыкой. И услышимся.
1: Реклама.

0: with me. Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.
1: Почувствуй ритм нашего города.

сейчас я улечу, и мы вряд ли увидимся. Но когда я вернусь, вас уже не будет. Дело в том, что время на небе и на земле летит не одинаково. Там мгновение, тут века. Все относительно.

0: Сейчас я улечу,
1: и мы вряд ли увидимся рядом.
0: Но когда я вернусь,

0: Танцуй с нами.
1: Владивосток FM.
0: Танцы у моря.

танцы у моря. Саундтрек. Саундтрек. Саундтрек. На Владивосток FM.

Эппа, диско степпа. Эппа, диско степпа.

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

0: Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.
1: La danse fleur de la mer. Танцуй со мной.
2: Yo, VIP. Let's kick it.

Нашего города.

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

0: Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.
1: Чувствуй ритм нашего города.

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

0: В начале часа о погоде. Во Владивостоке сегодня облачно, утром возможен небольшой дождь, ветер северо-западный, умеренные температуры 16-18 градусов. Приморье местами кратковременные дожди, в Находке, в Андреевке и в Дальнегорске плюс 13, в Арсеньеве и Партизанске 15, в Уссурийске и в Красном Яре плюс 18.
1: О валюте. Один американский доллар сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, один китайский юань 10 рублей 99 копеек. Далее новости.
0: Главная тема этого выпуска: во Владивостоке отменили военный парад. Сейчас подробности. Парад Победы во Владивостоке пройдет без военных и техники. Как заявили в мэрии, завтра горожане увидят шествие курсантов и юнармии. Затем на Светланской пройдет 20-минутное театрализованное представление под песни Победы. Решение об отмене парада в традиционном формате власти получили от военных. При этом, по предварительной информации, шествие бессмертного полка все-таки состоится. Отмечу, что все запланированные ограничения на дорогах Владивостока 9 мая остаются в силе. С утра до 13 часов будет закрыто движение в районе Центральной площади, ЖД вокзала и на Корабельной набережной. Также на набережной с вечера завтрашнего дня более чем на сутки будет недоступна платная парковка. Оттуда 9 мая в 22 часа запустят праздничный фейерверк. Билеты на электрички по всей России планируют сделать электронными за ближайшие 10 лет. Как пишет Интерфакс, такое решение вошло в концепцию развития пригородных железнодорожных перевозок. Документ предусматривает обновление 7 тысяч вагонов. На этом, по оценке правительства, потребуется почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас по электронным билетам ездит примерно каждый 7-й пассажир. Далее новости одной строкой. Теплая солнечная погода ждет Приморье в День Победы. В Госдуме поддержали идею проводить школьные уроки на свежем воздухе в теплые дни. На этом пока все новости. Будьте с нами.
2: Владивосток FM.
3: Владивосток ток-ток FM.
0: О дорожном движении. В эти минуты уровень загруженности 0 баллов, но есть места, где проводятся дорожные работы, как, например, на улице Вилково. И дорожно-транспортное происшествие, Океанский проспект, прямо напротив Покровского парка. Существенных проблем не создает. Знаете больше? Пишите по номеру 8-904-629-0209.

0: Просыпайтесь с Владивосток FM.
1: Владивосток
0: FM.
2: Так, все, вот сначала отключаем звук в приемниках те, кто будет пересматривать матч Бавария-ПСЖ. Те, кто вот проснулся поздно и не смотрел, а может быть специально ждет вечера, чтобы в записи потом посмотреть, я сейчас буду
3: спойлерить,
2: вообще сливать всю информацию. Потом все сделали, тише. Все, тогда поехали. ПСЖ! Красавцы, ребята! Как я болел за этот клуб в этом противостоянии Бавария-ПСЖ. Все потому, что Матвей Сафонов играет на воротах в этой команде. Наш российский парень. Красавчик просто. До последнего держался в этом матче. До последнего был счет 0-1. Но на 94-й минуте все-таки пропустил. Но не пропустить от Баварии. Это, знаете ли, надо я не знаю, кем поцеловать. Быть. Но пропустить от Баварии один в конце важнейшего матча за выход в финал Лиги Чемпионов способен не каждый. Матвей, красавчик, я аплодирую ему стоя. Я жду, какую оценку ему поставят французские эксперты футбольные, потому что они всегда оценивают его работу. Там 7,6, коэффициент 8,1. Бывает 5,4, правда, но больше семерки — это очень круто. В общем, все, ребята, нас ждет крутейший финал Лиги Чемпионов в Будапеште 31 мая, 2 часа ночи по нашинскому времени, в ночь на 31, получается, да, в 2 часа ночи. Все, смотрим. Понятно, что можно прям полететь в Будапешт посмотреть, но смотрим финал Лиги Чемпионов. ПСЖ против Арсенала — это просто какая-то пушка футбольная. Я не знаю, я в восторге. Я говорил, что ПСЖ и Арсенал будут играть в финале. Я прямо вот клялся всем, что так случится, и это случилось. А выиграет Лигу Чемпионов не знаю кто.
3: Все, ты выговорился?
2: Нет, я за ПСЖ буду дальше топить. Арсенал тоже молодцы.
3: Сейчас спич закончился?
2: Да.
3: Хорошо, ладно.
2: Баварию жалко.
3: Подхватываю тогда твою инициативу, открываю, значит, глаза сегодня в 5 утра.
2: А, ты
3: одним глазом. Ну, это привычка уже, да? Ты открываешь глаза и начинаешь там вот потихонечку смотреть все, чего в мире такого интересного произошло. Открываешь ленты новостей.
2: А там?
3: ТАСС и Известия я уже не смотрю. Там все так это вот очень депрессивно выглядит. Открываю спортивную. Активные новости. 5 утра. «Авангард», «Локомотив» играют овертайм. Я думаю, ну, да ладно, чуть попозже посмотрю. 5:30. Они играют какой-то там уже третий овертайм. Ага. 5:40. Там какой-то четвертый или пятый. 6:22. Да, закончился матч. Они эти бесконечные овертаймы играли. И «Локомотив», который уступал в серии. Все, в финале.
2: Да,
3: пожалуйста,
2: ладно.
3: Кубка Гагарина. Да, «Авангард» грустный. Я болела за «Авангард», видишь. Поэтому равновесие во вселенной. Ты радуешься за своих, а я вот огорчаюсь за тех, на ком я 100 рублей проиграл.
2: Ярославский «Локомотив» — это хорошо тоже.
3: Третий год подряд в финале. Максим Березкин, который, к сожалению, уезжает за океан играть следующий сезон.
2: Покупают его, да, уже забрали.
3: Решил, да, еще в прошлом году это было известно. Он просто доиграл, видимо, потому что не хотел с Радуловым расставаться.
2: Почему с сожалением? Ну, нормально, это хороший карьерный рост. Жалко, конечно, что в составе «Локомотива» будет такая потеря. Но в целом-то...
3: Мы не знаем вообще, как будет выглядеть каждая из команд КХЛ в следующем сезоне, потому что там такое ощущение, что вообще смена всего произошла.
2: Так, а с кем финал-то «Лока» играет?
3: Ну, с кем, подожди, с кем они будут играть в финал?
2: Вот, все,
3: подожди,
2: смотрю за одной командой, а больше не вижу, да? Давай дальше, что?
3: Пам-парам-пам-пам,
2: ну, табличка. Ты девушка, тебе простите.
3: Пам-пам-пам. Сейчас я скажу, с кем будут
2: давай
3: играть.
2: Давай я быстрее.
3: С Акбарсом,
2: да?
3: Я просто за Акбарс не болею.
2: А я просто за КХЛ перестал следить.
3: Радио Спорт ВФМ сейчас. Выключаем, включаем нормальное радио для людей, которые не очень сильно спортом интересуются.
2: Можно делать громче.
3: Вот, все, утренние события обсудили.
2: Так почему?
3: Ну,
2: это же прекрасно тоже. Спорт – это, по крайней мере, есть то, что у нас точно невозможно забрать. Даже если... Я всегда поражаюсь людям, которые имеют там некоторые сложности со здоровьем, да, там проблемы с там какой-то двигательной системой, но они, преодолевая себя, преодолевая все эти трудности, ставят рекорды невероятные. Я просто вот, ну, восторгаюсь всегда и всегда вспоминаю фразу, который когда-то сказал Паша Боля, говорит, это я человек с ограниченными возможностями. Потому что я, имея там все конечности, имея там всю как бы силу духа и воли, но я даже не способен на то, что делаете вы. Говорил он ребятам, которые там где-то рекорды какие-то ставили там, паралимпийцам, по-моему, это было что-то.
3: Да, я понимаю, все это здорово, но, честно говоря, бывает иногда сложновато себя отклеить от подушки.
2: Вот видишь, это тебе. А там, ребята,
3: а вот не надо меня стыдить.
2: Ну, нет,
3: а ты вот же... не надо.
2: Ты здесь, согласись.
3: Я все равно здесь.
2: Каждое утро, еще раньше, чем я.
3: Каждую пятницу.
2: Я не знаю, как ты вообще это делаешь.
3: Я тоже здесь.
2: И субботу, и...
3: Амаш был прям читаемый. Итак, друзья, сейчас вот быстренько настраиваемся на программу «Пока мы спали». Она начнет свою работу буквально через пару минут.

0: Все свои. Все свои. На Владивосток ФМ. Пока мы спали. Пока мы спали.
1: Я же говорю, кто-то не выспался. Все свои раны еще. Сейчас программа «Пока мы спали». В ней обсудим новости, которые взбодрили нас сегодня утром и, возможно, взбодрят и вас. В Южно-Сахалинске произошло массовое ДТП из-за борща.
2: Такой был вкусный?
1: Смотри, как события развивались. На АЗС Toyota Corolla врезалась в цепочку автомобилей, и в результате 4 машины получили повреждения. По словам водителя, все началось с того, что он поставил кастрюлю с борщом себе в ноги. Кастрюля съехала, нажала на педаль газа и спровоцировала аварию. Ха-ха-ха. Честно говоря, мне это напоминает вот эти высокохудожественные отмазки, которые мы лепили учителям в школе. Mm-hmm. Ну, то есть, когда там, я не знаю, ты утром шел по пути в школу, увидел кошку, пошел за кошкой и там попал в параллельный мир, там с тобой инопланетяне затеяли там разговор, пытались тебя обратить в свою веру и так далее, но ты отбился, ну, в итоге при этом опоздал на 15 минут.
2: Да, то же самое. Очень крутая отмазка, кстати. Да.
1: Сейчас придумала. С борщом
2: просто шик.
1: Во-первых, судьба борща при этом не уточняется, съехавшая кастрюля, что с ней произошло. Во-вторых, вот смотри, вот ты взрослый, здоровый человек. Ты приготовил кастрюлю борща. Зачем тебе с ней куда-то ехать? Это первый вопрос. Во-вторых, почему не нашлось какой-то другой емкости, не протекающий, например, ну, подходящий по объему.
2: Какая?
1: Ну, я не знаю, там термос какой-нибудь большой, трехлитровый. Есть, продаются.
2: Как у военных, я не знаю, вот такой,
1: даже
2: да,
1: не экспедиция, если, но вот другие, может быть, более бюджетные бренды есть. Угу. В-третьих, почему именно это место, именно в ногах у водителя, было выбрано для размещения кастрюли? Так для надежности, что ли, чтобы, если что, придерживать ее, чтобы борщ не расплескался? Где здесь логика? Вот. Если у вас есть какие-то более продуктивные идеи, как можно перевести целую кастрюлю борща в автомобиле, пожалуйста, поделитесь ими. Мне кажется, что вот здесь требуется пояснение.
2: В некоторые моменты логика отсутствует. Как причем, знаешь, в некоторых моментах, вот продолжу пищевую цепочку, в Норвегии, значит, мужчины, смотри, тоже вроде бы нелогично, да, ну как бы, как вы до такого додумались, но попробовали, стрельнуло. И сейчас неплохо зарабатывают парни. Значит, в Норвегии мужчины начали продавать пиццу с балкона собственного дома. За 90 минут они получили 70 заказов. Все очень просто. Значит, хотели открыть бизнес, но, в общем, дорого себя вот это вот
1: тратить. Вывески русифицировать надо.
2: Норвегия. Там не надо.
1: Вдруг надо.
2: Не надо, да. Еще пока рано, как говорят некоторые. Значит, снять помещение, вот это оборудование, все, доставка. Ну, как бы неинтересно. Нашли выход из положения. Традиционное блюдо итальянской кухни пекли прямо на своем балконе. Готовый продукт спускают клиентам с помощью импровизированного подъемника. Слух о необычной пиццерии облетел район и завирусился в соцсетях. За 90 минут мужчины получили 70 заказов. Очередь из клиентов очень быстро заполонила улицу, но остается порадоваться просто находчивости ребят. А креативность где? В любом моменте. Не надо сидеть ждать, что дядя придет и принесет тебе пачку денег, скажет: радуйся жизни, дорогой. Нет, надо придумать какие-то вещи. Вот здесь, я не знаю, стрельнуло бы у нас. Я просто сидел такой.
1: У нас не стрельнуло.
2: Не, я сидел, думал, но...
1: То есть они в квартире в своей, да?
2: Да, да, свой дом, и они с балкона сдают. Вот я сижу, думаю, раздают эту пиццу, значит, продают. Mm-hmm. Сижу, думаю, вот накатать сахарной ваты и детям. У меня детская площадка, да, перед балконом. Третий этаж. И сахарную вату им так.
1: Невозможно.
2: По двадцаточке. Что?
1: Impossible, Райка. Помнишь, как в фильме с Любовью Орловой? Знаешь, почему? Потому что вот в тот момент, когда это из твоей там, ну, я не знаю, ты дома наготовил и решил детишек угощать, превращается в услугу.
2: За деньги угощать.
1: Вот.
2: А, приходит.
1: Вот когда это превращается в услугу, здесь у нас идут разные ведомства. Они к тебе приходят и говорят: так, а у тебя производственное помещение оборудовано по всем требованиям безопасности? А вдруг ты, вот, я не знаю, там попу вытирал и руки не помыл? Ну-ка, покажи ручки, пожалуйста, и под ногтями тоже. А потом еще приходят пожарники и говорят: а у тебя вот эта вот система пожаротушения оборудована? Ты с пищевыми продуктами работаешь, а? А? Вот, ну, это же опасно, да?
2: потом
1: когда...
2: еще и снесут как незаконную постройку, торговую точку, вот, да?
1: Поэтому сиди и не выеживайся.
2: Ой, ладно, ты неинтересно.
1: Я про русифицировать вывески. Ты знаешь, я поняла, что у нас еще до перегибов далеко в этом плане. Все же, да, знают, что к ВЭФу там вообще все вывески по Владивостоку должны быть на русском языке. Я помню где-то начало прошлого десятилетия, когда усиленно перед саммитом АТС дублировали надписи, наоборот, дублировали, английские надписи добавляли, чтобы иностранцам было понятно, где они находятся. И тогда мы получили эту шедевральную вывеску «Центр», а под ней было английскими буквами написано «Урбан». Вот тогда мы узнали, что мы теперь каждое утро ездим в Урбан. Ну так вот, нет, про другую новость. В Амстердаме запретили рекламу мяса и бензина. То есть никакой наружной рекламы, ничего по телевизору, в социальных сетях тоже нельзя. С 1 мая такая реклама запрещена в общественных местах, рекламные щиты, общественный транспорт тоже нет, на дорожных развязках билборды тоже нельзя. Почему? Реклама мяса и бензина. Как ты думаешь, Дим, у тебя есть версии?
2: Нет, вообще не могу предположить, почему выбор пал именно сюда.
1: Запрет распространяется на товары и услуги, связанные с крупными выбросами углерода. И здесь у нас идут авиаперелеты. Ну, то есть нельзя, допустим, рекламировать, если бы у них там летал S7. Автомобили на бензине и дизельном топливе. То есть нельзя ни бензин, ни то, на чем он ездит. Договоры на газовое отопление. А также мясные продукты, например, бургеры из фастфуда, тоже не должны быть ничего повышающего вероятность того, что люди это купят. Вот здесь дальше маразм крепчал. Закон направлен на то, чтобы снизить количество потребляемого мяса среди населения и выработку парниковых газов к 2050 году. Ну то наедитесь своих бургеров, а газ метан, он как бы для атмосферы не очень.
2: То есть это, оказывается, основная причина. Вот, да. Да нет, там же вроде пару недель назад сказали, что все хорошо с озоновым слоем.
1: На серьезных щах в Амстердаме с 1 мая теперь это нельзя рекламировать.
2: О, боги.
1: Ага.
2: Ладно, пускай.
1: А ты говоришь,
2: там
1: пиццу с балкона продавать.
2: В некоторых моментах маразм очень сильно крепчает. Как, например, знаешь...
1: Поэтому у нас еще все нормально.
2: Очень.
1: И время вывески сменить есть. И пока еще нас никто не призывает отказаться от мяса.
2: А как тебе такое сообщение? В Южной Корее робот прошел обряд посвящения в буддийские монахи.
1: Видела. И даже видео видела, как он проходил этот обряд посвящения.
2: Зачем? Ну и хоть и оправдывают его, что новоиспеченный монах примет участие в фестивале фонарей, одному из главных буддийских праздников в Южной Корее, компанию ему составят еще роботы Сакча, Мохи и Ниса. А робота, когда вот, ну, в монахи посвятили, дали имя Гэби. Габи. Зачем?
1: Я думаю,
2: что происходит?
1: Что...
2: Как может быть?
1: Нам же сейчас умные люди говорят, что проявленность – это главный ключ к повышению популярности.
2: Кто?
1: То есть проявленность.
2: Это
1: то есть если тебя видят в общедоступном пространстве, в социальных сетях, каналах там и так далее, и тиктоках и прочее, значит, ты существуешь. То есть если раньше было «я мыслю», значит, существую, то теперь, если я рилсики выкладываю, значит, существую. Я думаю, что это был просто по способ привлечения внимания.
2: Как хорошо, что у нас есть радио. Я вообще
1: пока
2: вот,
1: еще есть.
2: Я не знаю,
1: пока
2: что такое соцсети.
1: Пока еще мы не переселились в рилсики.
2: Я там просто чтец.
1: Ну, а, кстати, с нами снимают рилсики, вы представляете, да? Между работой приходят специальные, очень интересные, талантливые люди.
2: Во всех сетях смотрите.
1: Не смотрите.
2: В разрешенных, неразрешенных.
1: Не смотрите, я там некрасивая.
2: А говорю, как хорошо, что у нас радио. А можно сказать?
1: Да, давай.
2: Про радио можно сказать?
1: Скажи.
2: Нельзя? Мне Настя запрещает почему-то. Почему нельзя?
1: Запрещает. Я просто... Вот знаешь, как на день рождения...
2: Пока вы спали, значит, еще одна история случилась.
1: Как на день
2: большая.
1: Рождения, я всегда жду, что кто-нибудь вспомнит и поздравит без напоминаний,
2: да,
1: там, в телеграм-канале.
2: Уже вон в Максе просто одно за одним летят сообщения. Коллеги, имею в виду люди, которые напрямую
1: у меня
2: имеют...
1: У Макс закрыт, я не могу его
2: открыть. Напрямую
1: люди
2: имеют отношение к связи. Вон тебе даже голосовое пришло. Послушаем чуть-чуть попозже его.
1: Ну хорошо, скажи все.
2: Можно, да?
1: Можно.
2: Ребята, с профессиональным праздником! С днем радио! 7 мая сегодня! Ура, коллеги! Все, кто имеет отношение, все, кто вообще как-то к связи имеет отношение, потому что такое событие, конечно же. Ну, хотя день связи – это, наверное, нечто иное, но день радио именно сегодня наш Дядя Попов взял вот это...
1: Воистину попал.
2: Да, вот это вот первое свое, вот это тук-тук сделал, и оно полетело, алло, алло. Да, так что с праздником, поздравляем, свершилось, случилось, очередной год, очередная дата. Ну и, конечно же, это праздник не только тех, кто отдает свою жизнь долгу радиовещания, но и праздник тех, кто всегда у приемника, праздник тех, кто слушает любимую музыку благодаря радио, это праздник тех, кто передает по-прежнему сигналы через радиоприемники, а у нас есть организации, которые занимаются радиолюбительством, это очень крутая штука.
1: У нас есть даже люди, которые знают азбуку Морзе, которые все эти напевы учили, это невероятно просто.
2: А для нашего морского города радио это вообще ого-го себе, да?
1: Это потому же капсом что... написано, с днем радио, сейчас да. Еду и слушаю вас.
2: Поздравляем, спасибо. Ребят, поздравляем, с праздником, ура, с днем радио.
1: Я чувствую себя даже круче, чем если бы кто-то про мой день рождения вспоминал вовремя, без напоминалок в календаре. Не скажу, когда. Ты не знаешь, и я тебе не скажу. Друзья, готовимся к утреннему шоу. Все свои. Сегодня не про радио будем говорить, а про те места, куда мы уходим релаксировать, дзен ловить и вообще дышать свежим воздухом и слушать птичек. Про парки. Заходите в наши социальные сети, в телеграм-канал, в канал Макс. Там все написано. Ждем, очень ждем ваших комментариев и сообщений.
0: Лето — это все, что нужно нам. С Владивостока ФМ. До свидания.

0: Владивосток FM.
1: Я всегда с тобой.
0: Я всегда с тобой.
1: Владивосток FM.
0: Середина часа на радио нашего города.
2: 7:29 Приморье.
0: Слушай.
3: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
4: В середине часа о погоде. В Приморье сегодня местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. В Преображении плюс 9. В Ковалерово, Спасский, Дальнем и в Лесозаводске плюс 17. Дальнереченский и Лучегорский плюс 18.
0: Владивосток FM.
4: А во Владивостоке сегодня облачная погода, в ближайшие часы возможен небольшой дождь, днем вроде бы без осадков. Ветер северо-западный умеренный, температура 16-18 градусов. Информацию о дорожном движении представляет магазин «Строймат», строительные материалы по оптовым ценам, Сочинская, 15, район Патрокла, телефон 275-9075, 275-9075. В эти минуты уровень загруженности всего 1 балл, небольшие затруднения в Снеговой Паде, на Русской, от Зари в сторону Молодежной, а в районе Покровского парка ДТП на Океанском проспекте, ну и здесь просто скопление машин, плотный поток на Спортивный и Борисенко, от Акатовой в сторону Золотого моста и по Аллилуево на Третью рабочую.
0: Реклама.

0: Стройматериалы, тепловое оборудование, оснастка, расходники и многое другое в магазине «Строймат». Сочинская, 15.
1: Реклама.
2: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция. Метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница. По России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
4: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Авто, железнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
5: Заводите моторы, друзья! День рождения города стартует с большого автосалона. 4 июля на центральной площади Владивостока крупнейшее автомобильное событие. В центре программы автоквест, мастер-классы, конкурсы и подарки. И, конечно, крутые фотолокации. До встречи на празднике 4 июля на центральной площади города. Организатор региональный автомобильный журнал «Автомир». Вход свободный. Категория 0+.
6: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные...

0: Техника от производителя. ТЦ «Квадрат» Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
1: Мюзикл «Ромео и Джульетта». История, которую вы знаете наизусть, но никогда не видели такой. Великая музыка Жерара Презгурвика, оригинальный дизайн костюмов, глубокая драматургия. 27 мая в Приморской краевой филармонии. Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87.
4: Ярко и креативно. Выгодно и эффективно.
3: 260-87-87.
4: Радио нашего города.
5: FM Stereo Владивосток.

0: Рай. Любимое радио. Все свои. Все свои. На Владивосток ФМ.
1: Ну вот тебе ты говорила, праздник, праздник. Никто не жду, когда поздравят. Вон, сыпется одно за одним сообщение. Ребят, всем большое спасибо. С профессиональным праздником, с Днем Радио.
2: И в День Радио мы сегодня говорим о месте мечты, а точнее, какое оно, место прогулок вашей мечты. Так звучит наш сегодняшний вопрос. Обсуждать будем парки, скверы и другие общественные пространства. В телеграм-канале Владивосток ФМ предложили выбрать из таких вариантов, как набережная спортивной гавани, Нагорный парк во Владивостоке, озеро Соленое в Находке, парк Дараву, Сурийский, Русский остров, любое, но с работающим туалетом. Уровня Москвы нам не достичь, это для тех, у кого умеренный пессимизм. Ждем парк Минного городка или ваш вариант. Надо сказать, что парк Минного городка, сколько я уже на радио, 17 лет, и в 2009 году, я помню первые новости свои, когда писала, вот тогда еще говорили о том, что парк Минного городка во Владивостоке хотят превратить в местный Диснейленд, но сейчас, конечно, под такими брендами не патриотично вообще что-либо затевать. Мы хотим вот наше крутое, там, Чебупарк или еще что-нибудь такое. Ну, не от слова чебуреки, а от слова чебурашка. И все-таки случилось.
1: Нет, чебуреки тоже там будут однозначно.
2: Почти два десятилетия шли разговоры о том, чтобы как-то преобразить эту территорию. И вот только сейчас мы до этого дошли. Там монтируют колесо обозрения и уже даже начали продавать билеты на аттракционы. Ну, про шкуру неубитого медведя не буду шутить.
1: Набирают команду уже ребят, кто будет работать там. Поэтому если любите развлекаться и хотите, чтобы это все было просто сверх нормы, то можно пойти работать.
2: Я, честно говоря, не знаю этот район и не представляю, что будет видно с колеса обозрения.
1: Я каждое утро там проезжаю, каждый день, и ничего. Ну, будешь заглядывать в окна девятиэтажек, которые окружают Минный городок.
2: Ну, хотя колесо обозрения – это классная история, особенно в хороший солнечный день, когда не сильно жарко, потому что когда закрытые кабинки, ты сидишь там как в банке.
1: Да, да, они закрытые.
2: Вот я в последний раз была на таком колесе обозрения в Иркутске. Ну, тоже вроде бы красиво, но воздух как-то хочется еще, чтобы там, я не знаю, атмосфера окружающая была рядом с тобой.
1: Не закрытые страшно.
2: Не страшно.
1: Ну, я вот даже на нашем здесь катался. Оно маленькое.
2: Набережная спортивная гавань, не страшно, море видно,
1: мои
2: все красиво,
1: визжали,
2: стадион.
1: Вцепились, вот в это вот все вцепились, держались, и было им очень страшно.
2: Я человек, который боится всего, и мне не страшно на этом колесе обозрения, но сам факт, что ты хотя бы какую-то другую перспективу получаешь, ты видишь центр по-другому и так далее.
1: Про колесо Минного городка обозрения, которое там стоит, не, обманываю, конечно, будет видно Золотой Рог, залив, Луговая вся перед тобой будет простираться, Чуркин будешь видеть.
2: Луговая, да?
1: Да. Mm-hmm. Да. Не, ну и туда, в смысле, перспективу в море, но дальше, чем Чуркин, ты, конечно, не увидишь уже, не получится, потому что он будет перекрывать.
2: Но, тем не менее, это хотя бы что-то, потому что в парке Минного городка пару лет назад в летнем лагере я видела, как у детей проходило шоу, там, пенная вечеринка какая-то, mm-hmm. или шоу мыльных пузырей, ну, в общем, они там в пене бегали, и самое интересное, что на бетоне они это делали. Mm-hmm. Вот, я не знаю, там дети подскальзывали, падали, сбивали
1: там
2: себе коленки.
1: Пытались,
2: детям весело.
1: Много
2: это мы
1: пытались реорганизовать, чего-то сделать из него. Ну, были когда какие-то трудности постоянно. Но самое главное, что финансово это, конечно, очень большие инвестиции требуются, которые, ну, наверное, вряд ли когда-либо отобьются там инвесторам. Ну,
2: говорил же Алексеев по поводу Нагорного парка, что здесь не про прибыль речь идет.
1: Да,
2: здесь
1: да.
2: О том, чтобы какое-то наследие оставить. Да? И вот, мне кажется, что вот все, что ты не делаешь, раз, построил парк, и тебя потом вспоминают. Помнишь, есть такой фильм «Сиротский Бруклин», угу. когда у людей не сильно богатых там прямо отжимали квартиры в этих домах из темного кирпича, «Браунстоун» он называется. Угу. Дома сносили для того, чтобы на территории Нью-Йорка строить парки. Есть расхожее мнение о том, что в этом городе один единственный парк, центральный, но там их на самом деле гораздо больше. Вот люди на самом деле были массово против, но в итоге, несмотря на то, какой ценой все это досталось, сейчас у горожан есть возможность, ну, гулять там,
1: ну, согласись,
2: среди деревьев, дышать.
1: Это самый знаменитый парк в мире. Когда ты просто смотришь с высоты птичьего полета...
2: А это просто квадратик,
1: да,
2: и озеро.
1: Да, это квадратик, озеро, и постоянно там кишит людьми, все вот, ну, заполнено там. Ну, вспоминайте американские фильмы какие-нибудь. Вот если видите, где-то в Нью-Йорке снимают парк, это там. Это там, потому что, ну, другого места там такого большого, зеленого вряд ли найдешь, потому что все остальное это просто мегаполис.
2: Парки нам нужны.
1: Очень. А
2: жителям городов, кто живет в высоком темпе, обязательно нужны парки, это доказано учеными, потому что даже то, что ты смотришь на зеленое пространство, делает тебя здоровее и физически, и ментально. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы у нас была возможность в обеденный перерыв выйти куда-то, подышать, там, посмотреть на, не знаю, ну, посмотреть на газоны неинтересно.
1: У нас она есть.
2: У нас с тобой есть Сухановский парк.
1: Нет, вообще, я имею в виду Владивосток, потому что, ну, зелени у нас много, тут не поспоришь. Там,
2: любой, зелени больше.
1: Возьми любой другой город Приморья. Ребят, ну напишите, вот откуда, кто нас слышит, напишите. О, нам не хватает парков и скверов. Вот я не верю, что где-то сейчас найдется там в наших 34-37 муниципалитетах.
2: Весь вопрос только в том, в каком они состоянии.
1: Вот это другая история, да. Тут, конечно, надо работать и надо придумывать, как это делать и где изыскивать средства. Где-то это могут быть меценаты, там инвесторы, ну, как в случае нам повезло с Нагорным парком, да, где ребята, да, сложились, объединились и сделали очень крутую историю и продолжают ее там развивать далее, там, в первую очередь, вторая, третья.
2: Ну, вот самое интересное, что у нас довольно много мест, которые остались еще в качестве наследия Советского Союза, причем тогда никто не думал, принесет это прибыль или нет. Делали, ну, как будто бы для того, чтобы нам нормально жилось.
1: Ну, подожди!
2: Да? И поэтому в каждом поселке был свой, пусть и небольшой, но парк. Один из примеров, который
1: вот
2: я знаю лично, это поселок Ярославский. Там на окраине села, он довольно большой парк, там еще и гипсовые статуи, наверное, сохранились. Ну, ты не был просто.
1: Это где?
2: Ярославка.
1: Поселок Ярославский?
2: Ну, серьезно, там ГОК находится. Алло.
1: Это где?
2: Ярославка.
1: Это Красноармейский район?
2: Корольский.
1: Роль.
2: Недалеко от Хороля, поселок Ярославский. И камень рыболов там тоже вот, недалеко.
1: Да, все понял, да. Неизученный сильно мною район Приморья.
2: Я ездила туда несколько раз, там бабушкина сестра жила, и вот как раз ее дом был недалеко от этого парка. Но в 90-е, конечно, он был в таком диком состоянии, что вот когда показывают Припять и все, что осталось после Чернобыля, ну вот оно не сильно лучше выглядело, только без радиации. Во Владивостоке до реконструкции Нагорный парк выглядел примерно так же. Я его хорошо помню, я туда... ходила свой беременный живот выгуливать. Я застала его до реконструкции на Горный парк. Это тоже было чудовищно. Гипсовые облезлые статуи. И практика показывает, что сделать можно, если есть желание. Вот как должно выглядеть место вашей мечты? Это уже вы нам расскажите. А кто этим занимается? Это мы вам уже расскажем, что делают, какие современные средства есть для того, чтобы при относительно небольших вложениях делать места красивыми и комфортными, такими, чтобы в ваш населенный пункт ради этого парка вообще все отовсюду поехали, как в случае с Нагорным парком во Владивостоке. Вот об этом сегодня и говорим.
0: Владивосток FM. Владивосток FM.
3: Радио нашего края.
0: Радио нашего края.
4: There's something curious about this broadcast.

0: FM. Реклама. Развивать бизнес в Приморье возможно с господдержкой. Фонд развития Приморского края – это льготные займы для малого и среднего бизнеса и производств от 5% годовых. Подробности по номеру 8-423-280-98-70 и на сайте mfoprim.ru. Фонд развития Приморского края. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свидетельство ЦБ 190-360-500-924-2.
1: Любимую музыку нужно слушать на виниле. Огромный ассортимент классической и современной музыки на виниловых пластинках ждет вас в салоне Digital Hall. Digital Hall – рай для коллекционеров и ценителей. Партизанский проспект, 28, телефон 242-40-25.
2: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница по России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
3: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Авто, железнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
4: Ратимир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты Ратимир и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем в наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.
5: Как запомнить номер офтальмолога? 203-0303. Можно построить логическую цепочку. Например, глаз у человека 2 – 2. Раньше скорая помощь была 03 – 03. Значит, 2 – 03 – 03 – 03. А можно придумать простой стишок. Плохо видишь? Позвони. 2 – 03 – 03 – 03. Центр современной офтальмологии. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция. Метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Планы на выходной? Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
8: За один день мы не успеем.
7: В Черемушках успеем.
9: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
7: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
10: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат», Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2-900-010. 2-900-010.
11: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
12: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo
14: Владивосток. Владивосток FM.
15: Твой город. Твой край. Твоя история.
16: История нашего края.
17: История нашего края.
18: Матвей Камень или Камень Матвеева. Крохотный островок в Амурском заливе. В полукилометре к западу от острова Русский. Назван по фамилии командира корвета «Воевода» капитан-лейтенанта Петра Матвеева. Размеры острова около 36 метров в длину и 12 метров в ширину. Представляет собой скалу высотой 9 метров, практически полностью лишенную растительности, с галечниковой косой, наиболее широкой в основании и сужающейся к окончанию. Особенностью острова является направление косы на юг. В летнее время остров посещается самостоятельными туристами. Зимой на остров можно проехать на автомобиле, когда скала вмерзает в лед примерно с середины января по начало марта.
16: История нашего края.
15: Твой город, твой край, твоя история.

Итак, о погоде. Во Владивостоке сейчас плюс 10 градусов. И сегодня в течение дня ожидаем до 16-18, выше 0. Будет облачно, небольшой дождь. В утренние часы возможен в городе Нашинском. И будет северный ветер, северо-запад.

0: Юань 10 рублей 99 копеек. Далее новости.
1: Главная тема этого выпуска – синоптики прогнозируют в Приморье летнюю погоду. Сейчас расскажу, когда. Летнее тепло придет в Приморье в эти выходные. 9 мая синоптики прогнозируют по всему краю до 25 градусов тепла. Высоким температурный фон будет как в центральных районах, так и на побережье. Последующие двое суток направление ветра изменится на южное. У моря станет прохладнее. Высокий температурный фон сохранится только в континентальной части региона. Во Владивостоке День Победы пройдет при теплой солнечной погоде, а далее максимальные температуры опустятся до плюс 15. В Госдуме поддержали идею проводить школьные уроки на свежем воздухе в теплую погоду. Ранее такую инициативу озвучили в Общественной палате. Изначально предполагалось, что в мае и в сентябре учиться на улице будут только первоклассники, но в Нижней палате уверены, что это понравится и детям постарше. Особенно для такого формата подойдут уроки физкультуры и окружающего мира. Организовать их на свежем воздухе стоило бы, если у школ есть такая возможность. Россияне стали реже ездить за границу. По данным Союза профессионалов туриндустрии, с начала года выездной поток снизился примерно на 20%, пишет издание Prime. Среди причин эксперты называют напряженность на Ближнем Востоке, сложность с визами и подорожание перелетов. Туристы стали осторожнее выбирать направление и чаще смотрят не только на страну, но и на общую стоимость поездки, наличие прямых рейсов, простые визовые правила и удобную дорогу. Далее новости одной строкой. Парад Победы во Владивостоке пройдет без военной техники. Как заявили в мэрии, 9 мая горожане увидят шествие курсантов и юнармии, а затем на Светланской пройдет 20-минутное театрализованное представление. Билеты на электрички по всей России планируют сделать электронными в ближайшие 10 лет. Сегодня ими пользуется лишь каждый седьмой пассажир. На этом пока все новости. Будьте с нами.
2: Владивосток FM.
1: Информацию о дорожном движении представляет компания «Пенетрон Владивосток», снеговая 17В, телефон 8-914-705-12-64. Пробки 3 балла в эти минуты, затруднения в снеговой паде на Русской, от Зари до Молодежной, от Балеева на Третью рабочую, на Нейбута, на Стрелковой, на Борисенко, по Золотому мосту в центр, на кольце инструментального завода. Пока все на этом. Знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.
2: Реклама.
3: Сыро в квартире? Пенетрон. Мокро в подвале? Пенетрон. Течь дал бассейн? Пенетрон. Плесень, потеки? Пенетрон. Пенетрон. От воды спасет бетон.
4: Проникающая гидроизоляция «Пенетрон». Ремонтные смеси для бетона и профессиональные строительные герметики решат любую проблему гидроизоляции в доме, в бассейне, квартире или гараже. Компания «Пенетрон Владивосток». Снеговая 17В. Телефон +7 914 705 12 64.

0: Все свои. Все свои. На Владивосток ФМ.
1: Друзья, сегодня ждем от вас сообщения о том, как выглядит ваш парк мечты, где он находится, что вы там увидите, когда он появится. Ну, мечта.
2: А может быть, он уже есть?
1: Может быть.
2: Может быть.
1: Может быть. У тебя есть парк мечты?
2: Да. Мои
1: 10 место.
2: Соточек.
1: Ага,
2: мои законы. Да, да.
1: Нет, а если говорить про вот наше общественное, то, что принадлежит всем.
2: Ты говори, я подумаю. Лучшее, мне сложно
1: лучшее
2: сказать.
1: Лучшее место, навскидку. Куда ты приведешь к друзей из другого региона или тех, кто в Приморском крае давно не был, вот так вот погулять просто на территории города. Куда?
2: Я как провинциал, понаехавший во Владивосток, сразу на спортивную набережную. Тем более она становится все краше и краше год от года, и начинается уже там третья или четвертая очередь реконструкции оставшегося кусочка, который еще не доделан. Ну, не, он доделан, с ним все хорошо. Я просто не понимаю, зачем вот сейчас еще там что-то надо делать, когда там и так все хорошо, но надо вот все равно что-то сделать, а лучше бы взять бы и сделать в другом месте.
1: Это как ты дачу покупаешь, и потом там несколько лет каждый год приезжаешь не на шезлонге лежать и газончик подстригать, а что-то перестраивать каждый раз. И каждый раз у тебя все завалено, вся
2: вообще
1: территория строительными материалами. А вот сейчас глазами туриста посмотрим на наши достопримечательности, общественное пространство. Что посоветует нам искусственный интеллект? Парк Минного городка. Самый большой во Владивостоке, и в этом его главная прелесть. Сохранились рощи мелкоплодника, деревья колопанекса, разнообразные виды декоративных приморских кленов, синузии ориземы амурской и фиалок. Вот знал об этом, что на территории Минного городка, оказывается, еще и такой филиал ботанического сада у нас существует, а он есть. Есть 3 искусственных водоема площадью 4 гектара. Считается одним из ключевых общественных пространств Владивостока. Очень надеемся, что вторая жизнь его все-таки наступит. А в шаговой доступности от парка проживает примерно 1/5 часть населения Владивостока.
2: Ну, давай скажем, что это спальный,
1: я боюсь
2: это
1: этого
2: спальный
1: места.
2: Район.
1: Вот. Я боюсь, район. Потому что флёр, который окутывает это место еще с 90-х,
2: ну,
1: честно, даже
2: подожди,
1: заходить туда не хочется.
2: Ну подожди, тогда было страшно, да, потому что не горели фонари, вот эти вот темные воды, эти озера, а что там?
1: А я тебе не в эфире расскажу, не хочу детей
2: да
1: пугать.
2: Ладно.
1: Да
2: ладно, все там very good становится, и будет еще
1: да?
2: лучше, и будет еще лучше.
1: Я показываю тебе жестом.
2: Ну вот. Это, знаешь ли, везде можно повстречать.
1: Ну ладно, хорошо.
2: Да, мало ли.
1: Дальше пойдем. Покровский парк во Владивостоке. 8 гектаров на склоне сопки Орлиное гнездо в историческом центре. Ограничен Океанским проспектом, улицами Октябрьской и Московской. Считается экспертами, что наиболее благоустроен и популярен у горожан благодаря расположению. Не согласна. В последние годы в парке установили скамейки, светильники, даже декоративный забор. Это его самый главный изюм в декоративном заборе и проложили новые аллеи. Ну вот в Покровский парк, мне кажется, с исторической точки зрения ходить интересно, если найдешь человека, который тебе там все красиво расскажет. Потому что, ну, сама история создания Покровского парка гласит, что был выделен участок, я, видишь, тоже говорю казенным языком, был выделен участок. Выделили власти тогдашнего Владивостока участок на окраине города. Вот уже само это впечатляет. И дальше там ну, погост был, там потом за этим лесом пытались начать тюрьму строить, она какое-то время была госпиталем. Ну, вот исторические экскурсии в Покровском парке, мне кажется, интересно. А так пройтись интересно. Но в основном я там вижу людей, которые с собаками гуляют, и детей, которые на детской площадке. Детская площадка, кстати, классная. Центральный парк культуры и отдыха «Находка», улица Гагарина. Скромно описан, подходит для отдыха с друзьями и семьей. Городской парк в Уссурийске, улица Володарского, 35. Центральный парк города. С 2007 года стал пространством для отдыха, спорта, танцев и игр на свежем воздухе. Что было до 2007 года, портал TripAdvisor не указывает. Бесплатный вход, есть новые зоны отдыха и продуманная программа мероприятий. Одна из достопримечательностей – древняя каменная черепаха эпохи Джорджини 13 века.
2: Да
1: знал
2: ладно,
1: об этом?
2: Нет.
1: Вот, теперь знаешь.
2: Специально поеду, посмотрю, очень интересно.
1: Вот, ты
2: реально
1: знаешь,
2: такой древний камушек лежит.
1: Мне кажется, что если такие вещи подчеркивать и где-то говорить об этом, и завлекать людей этим, то реально специально поеду, так же, как и ты сказал, поеду посмотреть. Эпоха Джорджини, 13 век.
2: В ту сторону поеду, обязательно мимо буду проезжать. Очень круто. Не, а можно такие же придумывать истории?
1: Можно и придумывать. Да. Можно
2: этой
1: и свое
2: ложкой
1: создавать.
2: Ел Колчак?
1: Сомнительно.
2: Будучи проездом.
1: Неоднозначное отношение у нас к этой исторической персоне в последнее время. Ну, то есть есть люди старой школы, которые воспринимают...
2: Не про отношения, я про исторический факт.
1: Ну, те, кто постарше, наверное, не поедет. Может быть, молодежь поедет посмотреть. Особенно, которая фильм с Хабенским смотрела.
2: Давай спросим, кто такой Колчак для начала молодежи.
1: Нет, мы сегодня про парки говорим.
2: Не про это, да.
1: Вообще, современная практика показывает, что можно делать все это гораздо дешевле, чем раньше. Вот ты вспомни, да, реконструкция Покровского парка была довольно длительная. Там эту брусчатку перекладывали, несколько месяцев на это ушло. Сейчас опыт показывает, что можно просто лить бетон и делать это очень быстро, гораздо дешевле, потому что бетон дешевле, чем брусчатка. И, ну, в принципе, это безопасно. То есть считалось, что вот эти цементные наливные дорожки, да, они могут быть скользкими. Но делают их нормально, по ним можно ходить. Здорово, гулять. Даже вот Нагорный парк, да, с его этим рельефом. У
2: демонстрирует потрясающе.
1: Особый кайф сбежать с этой горы, с видовой площадки. Именно бегом туда, вниз, в сторону детской площадки. Главное, чтобы когда дорогу
2: держите
1: переходили,
2: детей за руку,
1: по сторонам
2: пожалуйста,
1: смотреть.
2: Когда с ними идете. У меня так однажды дочь на спуске к пляжу Дуфу на самокате решила.
1: Зато какой опыт.
2: Решила на самокате спуститься.
1: Да, я понимаю, о чем.
2: Протерлась метров на 15, наверное. Вот.
1: Идея здорово, классная. Реализация местами хромает, потому что бетон должен быть качественный в этом случае. Я не знаю, бетон или цемент, поправьте меня, кто в строительстве больше понимает. Потому что если сэкономить на этом материале, ну, здорово, открыли это общественное пространство, все очень красиво. Проходит 3 месяца, цемент этот начинает высыпаться. Ну, тоже, ну, как-то вот это сразу портит впечатление. Опять же, вот ты мне все время говоришь, что во Владивостоке благоустраивают, и еще будут благоустраивать благоустроенное,
2: всегда
1: там все дела. И все это здорово, и куча денег в это вкладывается, и преображается город. Я согласна, преображается город, но всегда есть такая микроложечка дегтя. Потому что, когда оно все такое красивое, преображенное стоит, а там помойка, из которой все это фонтаном высыпается, ее никто не убирает, портит впечатление. Я не прикапываюсь, я просто говорю, я очень мало где бываю, и вот там, где бываю, почему-то, может, это карма у меня такая, может, я притягиваю весь этот мусор, я не знаю, не знаю. Тем не менее, из тех мест, где была, вот даже маленькая, классно, когда у тебя недалеко от дома есть какой-то вот такой пятачок, на котором написано, что вот, вот в этом месте, возможно, обитают белки. Или какая-нибудь там редкая сойка, или еще что-нибудь. А ты жил рядом с этим местом и не подозревал вообще об этом, когда какой-нибудь просто вот, ну, микропятачок, а у тебя там пара скамеечек, качелька новая стоит. И
2: у меня
1: выглядит
2: такой, у меня вот такой парк есть, маленький, небольшой, 50 на 50 метров где-то. Но дай бог там не появится никакой точечной застройки, потому что уже и так их очень много вокруг. Но с наступлением тепла этот парк, он становится притяжением, да, местом таким, потому что там большие деревья, ели, сосны, тополя. Вот это
1: ну
2: все.
1: Вот опять же, смотри, фонари, да? Фонарь, его функция в том, чтобы освещать. В темноте что-то было видно. Но подсветку на территории общественных пространств можно делать такой, что вот люди ради этих мерцающих волшебных огоньков специально будут вечером не на диване сидеть, а надевать кроссовки и выгребаться туда с детьми, с колясками, с собаками, там что у них есть.
2: Давай будем чуть-чуть уходить послушать музыки, да, перебивочку сделаем маленькую. И в конце, вот опять же про твою ложечку дегтя, на такой вот огонек мерцающий, к сожалению, слетаются не только мотыльки и граждане, которые любят отдыхать, но есть еще такой человек по имени Вандал, который очень любит все вот это взять и загадить, к сожалению.
1: Ну, камеры же вон на Алиэкспрессе недорого.
2: Да, и даже в Суханском сквере есть еще и аудиальное сопровождение, когда говорят, гражданин хулиган, за вами сейчас приедут, не хулиганьте.
1: Вот такие современные решения, классные.
2: Не, на самом деле это есть, и если гражданин не перестает, то прям берут и приезжают.
1: Да. А если транслировать там, ну, я не знаю, вой каких-нибудь привидений или лай стаи огромных собак?
2: В наши студенческие годы...
1: Местные жители не рады будут на Суханова 6.
2: Ну да, там кто рядом живет. Мы с товарищем ночью шли как-то с института, поздно учились допоздна, и шли через Сухановский сквер. Было немного зябко и страшновато. И вот Женька, товарищ мой, шел, стучал палкой по, значит, брусчатке и громко кричала, распугивая хулиганов: «Это не дело, ждать беспредела». Но испугались мы все равно в тот момент, когда ему на плечо легла рука.
1: Так, Дмитрий
2: «Гражданин, вы зачем шумите?» Мы так поворачиваем голову, а там наряд ППС. И нам сразу стало не страшно.
1: Вот, я, кстати, голосую за то, чтобы все вот эти суперблагоустроенные пространства, чтобы вот эти самые ребята, у которых три буквы на спине написано, появлялись там чаще.
2: Ну, росгвардейцы и добровольцы. Русские дружины дежурят. В крупных общественных местах дежурят.
1: Когда последний раз видел?
2: Регулярно. Больших общественных
1: Хорошо,
2: местах.
1: Хорошо, пусть ты будешь прав. Ты 2 минуты назад предложил сделать перерыв. Вот прямо сейчас мы его и делаем.
0: Владивосток FM. Владивосток FM. Радио нашего края. Радио нашего края.

0: свои. Все свои. На Владивосток ФМ.
1: Слушай, ну нам, жителям Приморья, грех жаловаться на самом деле. Потому что давай вот вообще пойдем изначально. Для чего нам нужен сквер или парк?
2: Для того, чтобы немного переключиться, сменить картинку, посмотреть на для шевеление
1: человека,
2: листочков.
1: Для человека, да, вот это. Я, наверное, на прошлой неделе это было. Я пешком шел с центра до инструментального завода и давно не был в Покровском парке. Как я был приятно удивлен, когда так же, как и во времена моей молодости, на скамейках сидят девчонки под солнышком, читают книги, гуляют дети, там кто-то с собакой прогуливается, да, там с коляской идут навстречу, у меня там молодые ребята, молодая пара. В общем-то, ничего не меняется, и это круто. Парк выполняет свою функцию. Но он не только для того, чтобы порадовать нас, он еще для того, что чуть-чуть легкие города, да, нам зеленые насаждения нужны, чтобы очищать атмосферу от загрязнений, помогает в этом деле, конечно. Но нам повезло. Вот согласись, если у тебя есть автомобиль, если у тебя есть желание, то вот я практиковал, практикую и буду практиковать это дальше. После рабочего дня ты просто через, там, прорвавшись через пробки, приезжаешь на море, и до заката солнца ты просто на берегу моря купаешься, отдыхаешь. Пускай это нельзя назвать там общественное,
2: море.
1: Да, не полноценным морем, а таким общественным пространством, потому что, ну, все-таки это какой-то оборудованный пляж должен быть. Мы же имеем возможность просто приехал, воткнулся куда-нибудь в камень, пошел, плюхнулся в воду, покупался, позагорал, тут же полежал, отдохнул.
2: Два важных обстоятельства. Надо ехать и необходим транспорт. Это потому что тот же охлёстышево, да, без своего автомобиля.
1: Имея автомобиль.
2: Просто дольше и сложнее.
1: А какая, смотри, а можно ли назвать, ну, наверное, нет, нельзя, общественным пространством велодорожку, которую сделали, продолжают делать и будут еще дальше
2: нет,
1: делать?
2: Нет, нельзя. Это
1: инфраструктура. Но не общественное, да, это не общественное, но
2: я
1: ты же любишь ходить, ты любишь бегать, бери велосипед. И вот это то-то-то-то.
2: Про другое
1: как раз, да, хочу. Да,
2: про инвестиции в исторический флёр места. Mm-hmm. Вот Покровский парк я не могу назвать местом мечты, а его можно было бы подать по-другому. Круто подать так, чтобы со всей страны ехали на наш Покровский парк посмотреть, потому что это городская история, потому что здесь есть разные этапы. Когда там на его территории был лес, было кладбище, mm-hmm. был парк культуры и отдыха с этими качелями, лодочками. А потом опять был парк, теперь у нас там знаменитый памятник. Памятник Петру и Февронии стоит. Можно было бы сделать из этого такую концепцию шикарную. Ну, вроде бы как, знаешь, зачем придумывать что-то новое, если старое и так хорошее? Вот сейчас про то, как придумали что-то новое на месте одного очень известного здания в Москве. Говорю об этом, потому что это, наверное, единственное место, преобразившееся настолько кардинально, в котором я была за последний год. И это парк Зарядье. С 15 века на этом месте располагался торговый район, так и назывался. Зарядье, один из старейших в Москве. Название от слова «заряд» – место у реки, где разгружали товары с судов. В 1967 году на этом месте построили гостиницу «Россию». Она стала на тот момент самой крупной в мире. К 90-м стали все чаще говорить о том, что уродливейшее здание в историческом центре такого города, ну, не должно просто находиться. В итоге все-таки его в 2006 году снесли. И стали обсуждать, что же нам с этим пустырем-то делать. А в конце нулевых вопрос о реконструкции подняли снова, и при новом мэре уже создали общественное движение, которое активно продвигало идею именно парк тут сделать. Поворотный момент наступил в 2012-м, когда председатель правительства Владимир Владимирович Путин, на тот момент был премьер-министром, предложил мэру создать на месте пустыря новый парк. Дальше. Конкурсы, концепции, обсуждения. Подключали там международных экспертов. Нью-Йоркская архитектурная... Нью-Йорк, заметь, тут тоже замешан. Ландшафтных архитекторов и урбанистов из разных концепт-бюро. В итоге придумали. В 2014 году начались работы, а торжественно парк открыли в 2017, то есть целых 3 года ушло на то, чтобы все это создать. В честь очередного юбилея 870 лет Москве отмечали. Особенности этого проекта – концепция природного урбанизма. Во-первых, это исторический центр Москвы, и ты под этим парком еще видишь, они прям просматриваются через стекло, павильоны. А в этих павильонах весь зеленый ландшафт России. Здесь ты можешь побывать и в тундре, и в степи, и в лесу, и даже в болоте. Ландшафтные зоны. Территория поделена на 4 климатические зоны с учетом естественной флоры и микроклимата. Переходы плавно сделаны, причем для Москвы вот этот вот бугорок, да, там же возвышенность, она искусственная насыпь, а внутри, собственно, то, что я говорила, стеклянные вот эти вот штуки. А современные технологии применяются для создания в парке искусственного климата, вот для того, чтобы эти климатические зоны воссоздать. Используются подземные инженерные коммуникации. На территории расположен медиа-центр, заповедное посольство, ледяная пещера, концертная площадка с большим и малым залами и другие объекты. В 2018 году журнал «Time» включил «Зарядье» в список 100 лучших мест мира. Я думаю, что во Владивостоке полно места, чтобы создать что-то такое, чтобы мы тоже в списке 100 лучших мест мира засветились. Можно. Ну, если было бы желание, если бы у нас все было настолько хорошо и хватило бы на этот день. Ты знаешь, что интересно? Больше всего меня впечатлили даже не природные вот эти вещи, и не на то, что это островок такой посреди исторического центра, там, и оттуда хорошо видно маковки, господи, собора центрального, на Красной площади. А больше впечатлило другое, как современные технологии, которые я не люблю. Ты помнишь, что я не люблю всякие там и нейросети, интерактивные экраны и прочее. И вдруг на контрасте ты идешь посреди этих климатических зон, у тебя открывается вид на Москву, и ты видишь матрешку огромную, цифровую. Она сделана из плазменных панелей. Панели эти двигаются, меняются местами. На этих панелях постоянно двигается изображение. Ты видишь матрешку со спины. Потом ты проходишь через парк, обходишь ее, а эта матрешка – это вот как уличный театр. Там внутри есть углубление, и там стоят люди, и завороженные смотрят сказки Пушкина в новой интерпретации, сделанные как история, как папа с мальчиком книжку читает. И, во-первых, ты немножко там воздухом подышал, потом тебя это еще и завораживает, потому что очень красиво. Ну, действительно, ощущение магии создается. Конечно, воспоминания об этом месте у тебя совершенно точно останутся. Вот я тоже хочу, чтобы во Владивостоке были места, которые создают воспоминания. Мне кажется, это очень круто. Где они? Тут уж вы расскажите нам, друзья. Место вашей мечты сегодня обсуждаем. И заодно говорим о парках и скверах в вашем городе. Наш номер 8-904-629-02-09.
1: Дай 5 копеечек добавлю своих.
2: Ну, добавь.
1: Ты вот восхищаешься Москвой.
2: Не восхищаюсь. Я просто рассказываю о своем опыте.
1: Я полез просто в открытые источники посмотреть, сколько денег есть у кого. Вот если верить всем статьям, которые я успел пролистать, то бюджет Владивостока в прошлом году составил 36,5 миллиардов рублей. За 2025 год бюджет Москвы составил более 5 триллионов.
2: Я понимаю. Я понимаю, что ты сейчас зашел с козырной карты.
1: Поэтому, да, давайте будем жить реалиями.
2: Давайте жить реалиями. Но, понимаешь, самое ценное – это идеи. Можно придумать что-то и реализовать это за небольшой бюджет, если хотеть. Нам, по всей видимости, и так достаточно. И мы понимаем, что за этими мечтами мы поедем куда-то. Я просто вот тоже помечтала и тоже хочу, чтобы во Владивостоке было такое, чтобы к нам ехали.
1: Все это возможно. Для этого есть поддержки, для этого есть финансовые...
2: Я ничего не понимаю в деньгах, я их тратить-то не умею.
1: Субсидии, которые дает правительство и края, и страны в целом. Об этом немного попозже, о каких программах и акциях можно воспользоваться для того, чтобы нашу жизнь сделать краше и лучше в общественном ее смысле. Так что продолжим совсем скоро.
0: Середина часа на радио нашего города.
1: 8:29 в Приморье.
0: Слушай.
3: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: Итак, о погоде. В Приморском крае сегодня ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха от 14 до 19 градусов в разных районах региона. В Преображении сегодня плюс 9. В Ковалерово, Спаске Дальнем и Лесозаводске ожидается до 17 градусов. А вот Дальнереченский и Лычугорский будет 18 со знаком плюс.
0: Владивосток. ФМ.
1: О погоде во Владивостоке. Сейчас температура воздуха в городе Нашинском составляет 11 градусов тепла. В течение дня ждем до 16-18. Будет облачно. Утром, возможен небольшой дождь и ветер северный, северо-западный умеренный.
2: Информация о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс». Телефон 246-46-76, 246-46-76. Сейчас на затруднение в Снеговой паде на Русской в оба направления. От Зари до Некрасовской, от Гоголя на Инструментальный завод. На Нейбута и Ватутина сегодня тормозим. На Стрелковой и по Борисенко на Спортивную, на Карской и Шепетковом. В районе площади Луговой и Гайдамака, Палилово, небольшой затор на Третью рабочую. На кольце Инструментального завода, от Радиоприбора через Золотой мост центр и на Эгершельде от Казанского моста в сторону ЖД вокзала. В общем, заторы там же, где они обычно.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76. Реклама.
4: Давайте знакомиться. Я тонко чувствую настроение. Могу проявлять твердость характера или быть нежным. Я готов к любому повороту событий. Готов быть первым, вторым или остаться на сладкое. С любовью из Преамурья. Серышевский. Творог с именем.
5: Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко».
6: 2-540-900. 2-540-900.
7: Страшная, злобная, очень коварная. Хочет авто твое быстро сожрать. Есть Алион, защитит он машину. Коррозии сможет противостоять. Специализированный антикоррозийный центр Алион Антикор. Антикоррозийные материалы крупнейшего концерна Аусон. Проверено временем и автомобилями. Алион Антикор. Телефон 250-2040.
8: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
9: Впервые во Владивостоке мюзикл «Пой мне, Эсмеральда». Музыкальный шедевр Рикардо Качанте представят зрителям виртуозы приморской сцены. 24 мая в ДК «Профсоюзов». Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
10: Возрастное ограничение 12+.
11: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский ратимир 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
12: Реми всегда выгодно.
13: Ратимир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты Ратимир и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем в наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.
14: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель». ТЦ «Калина Дом». Третий этаж, Калинина, 8.
15: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
16: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.

8 10 87 87. Радио нашего города. FM Stereo Владивосток. Владивосток FM. Владивосток FM.

0: Все свои. Все свои. На Владивосток FM.
1: Ну что, мы говорим сегодня про самые любимые места, которые притягивают людей, и те места просим от вас услышать, узнать, да, которые вам по нраву, где вы любите бывать. А может быть, скажете сейчас, вот можно было бы вот это вот сделать, а можно было бы вот тут немножечко изменить. Тем более для этого есть различные, заканчивали, да, мой прошлый выход на этой ноте, что для этого есть различные федеральные, региональные и муниципальные программы, которые направлены на благоустройство. А, давайте вспомним, 1000 дворов. Сколько проектов было реализовано, да? Главное пройти конкурсный смотр этот весь, победить в нем, и твой двор, твой проект будет реализован. Существует специальное там бюджетирование на проекты благоустройства от граждан, которые там ежегодно проводят правительство Приморского края, связанное с...
2: Когда ты голосуешь за место из списка предложенных,
1: это, нет, это другое, и в следующем это другое году немножечко. Их благоустраивают. Нет, это ты предлагаешь проект, ты говоришь, вот тут есть 3 миллиона, как ты готов потратить, тебе готовы дать 3 миллиона, как ты готов потратить для того, чтобы изменить что-то, для того, чтобы было комфортнее, было интереснее, было лучше. Там каждый год это делает правительство Приморского края. Ты сейчас вспомнила историю, которая в настоящее время идет по всей стране. Это называется ФКГС, формирование комфортной городской среды. Ежегодный проект, который длится уже, ну, наверное, год четвертый. Точно, наверное, четвертый год идет, да. А проект, вот, ну, не вижу, что было... Нет, вижу в других городах, ну, мало езжу, да, там мало общаюсь по этому поводу с горожанами, но там на малой родине в Донереченске вижу детскую площадку, как на пустыре Благородили сделали очень крутую площадку. Спрашиваю у родственников, говорят, да, это ФКГС, ну, вот, формирование комфортной городской среды, выиграли, сделали. Во Владивостоке уже 9 проектов должно, по идее, если я все правильно помню, реализовано было бы. Uh-huh. И они есть на самом деле. Давайте вспоминать. Для меня самое крутое за то, что я голосовал, это озеро на Сафоново. Очень классно сделали, да? Там Жигура сделали аллею. А там продолжаются работы в тех местах, в других местах. Там, и все это классно. И даже сейчас идет в КГС, к чему надо вот зайти на госуслуги, просто найти данную программу, там, зайдите на портал, соцсети вашего муниципалитета, где вы находитесь. Там однозначно есть информация о том, что можно проголосовать за благоустройство того или иного общественного места. Там во Владивостоке это 15 в этом году. И 3 из них будут победителями. И в следующем году эти проекты будут реализованы.
2: Я все мечтаю, чтобы на Полярное это место в порядок привели, где вот эти вот замки из кирпичей.
1: Она сейчас, Полярная 1, она в топе, на втором месте. Первое это на Магнитогорской сквер. Второе это Полярная 1 как раз побеждает пока что в голосовании. И парк Джамбулы в поселке Трудовое. Могу ошибиться.
2: Все классно.
1: Да.
2: Я
1: согласна, это будет. И это будет, потому что это есть. Это видно,
2: места,
1: как это реализуется.
2: Даже если они маленькие, они становятся красивыми. Но есть нюансы. И вот эти нюансы тоже хотелось бы, чтобы о них подумали заранее. 2 основных – это мусор и туалеты. Потому что, когда ты приехал в какое-нибудь классное место, а тебе с ребенком потом приходится искать ближайшие кусты, но здесь мы говорим не про комфортную
1: это
2: среду.
1: Это всегда,
2: да?
1: Очень больная история.
2: Больная.
1: Создать можно, но вот содержать потом еще тоже очень сильно надо. Но и это тоже работа делается. Потому что
2: вот
1: мы
2: смотри,
1: видим, как появляется одно, второе, третье, четвертое, пятое, десятое.
2: Смотри, еще кое-что.
1: Я еще не договорил, подожди, у нас же ТОСы еще есть. ТОСы – это вообще отдельная история. Они приходят и говорят, мы хотим вот попробовать сделать такую историю. Давайте попробуем. Если все удачно складывается, то вот финансирование сделали, все получилось, и еще одна классная история.
2: Ну, ты любишь портреты вот эти с выигрышной стороны показывать, да, с рабочей.
1: Что? Вот ты... Давайте, хорошо, все, никуда не ходите, никто ничего не будет делать, и будем жить так, как живем. Давай.
2: Я просто боюсь, что не успею. Тут, ну, наверное, интересно будет. Смотри, во Владивостоке есть... Как минимум одно место, на самом деле их гораздо больше. Это заброшенные еще с 90-х объекты. Народный проспект. Помнишь, там такие 3 соединенные между собой бетонные балды стоят. Это там мука хранилась. Зернохранилище. Сейчас периодически сквозь бетон там прорастают какие-то деревья. Я не знаю, чьё оно. И, ну, наверное, кто-то знает. Так вот, даже из вот этого уродства, которое просто стоит и обрастает сорняками, можно сделать класс. потому что мировой опыт показывает, что вот такие объекты сейчас все чаще превращают в общественное пространство. Вот представляешь, взять его, там, договориться с ландшафтными дизайнерами, с озеленителями и сделать его там висячими садами, например.
1: Или аэротрубу можно там
2: сделать. Или что-нибудь, вообще все что угодно. И это делается. Я знаю, что где-то в Европе из такой же штуки заброшенной сделали отель. Я не знаю, как они там окна прорубали, но сам факт, что можно. И, наверное, передовой опыт в этом смысле – это ближайшие наши друзья – Китай. Потому что за последние 20 лет они многое заброшенное превратили в суперпопулярное, куда из соседних провинций сотни тысяч человек едет, чтобы погулять. И вот эти примеры. Карьеры в уезде Цзиньюнь. Карьеры. Представляешь вот нашу карьерную, да, как она выглядит?
1: Добывали это действующий. Там, да, добывали
2: там, а это заброшки. В провинции Джадзян более 3000 заброшенных каменоломен. Добыча камня прекратилась много лет назад. Так вот эти места сейчас преобразуют в культурные центры, выставочные и видовые площадки. Проект сохраняет структуру скал и интегрирует в них вот современное, куда можно приехать и провести там целый день. Причем организуют там и уборные, и точки питания, очень цивилизованно все это, и интертеймент. Есть такой термин, как redevelopment. Один из примеров – это деревня Кайдяпо в Сиань. Заброшенные складские помещения – преобразовали выставочные залы и арт-объекты, интегрировали все это в окружающий ландшафт. И самое главное, там было решить инженерные задачи, защитить место от сезонных затоплений, потому что постоянно там вода поднималась. А заброшенные пространства часто превращают в зоны для культурных мероприятий, выставок, театров. Это помогает привлечь туристов и оживить в том числе и сельские районы. Подход называется адаптивное повторное использование. Помогает дать вторую жизнь индустриальному наследию, превращая это все из пустых ям, руин и дыр в привлекательные места.
1: Ну, по
2: в Приморском крае таких мест полно.
1: Да, много. Вот только хотел сказать, по Приморью проехать.
2: Мы видим заброшенные военные городки,
1: арт-объектом,
2: которые создают удручающее впечатление. Русский остров, ты да, понятно, что это территория Минобороны, и там сложности с документами, с передачей, все это в муниципальное пользование. Но сам факт, что ведь можно, как минимум, понимаешь?
1: Можно.
2: Хотя бы
1: пытаются.
2: Возможность такая есть.
1: Происходит.
2: И она уже радует. Я предлагаю переместиться в следующий час, в котором мы будем читать ваши сообщения и разговаривать с экспертами из «Находки», о которой мы не часто говорим в нашем эфире, но вот хочется, чтобы было чаще, и здесь тоже пообщаемся про преобразование городских пространств. От вас ждем сообщения, какое оно место вашей мечты для прогулок.
1: Ну вот, кстати, к слову, буквально вот из одного из аккаунтов в Максе про Приморский край, вот тебе сразу же. Просто открыл и тут же попадаю на сообщение. В Приморье победители конкурса ТОС скоро воплотят мечты в жизнь. В этом году финансирование получат 358 проектов победителей из 33 муниципалитетов. Выбирали их сами приморцы. За три года количество ТОСов в крае выросло в 6 раз. В Владивостоке уже 154, в Спасске Дальнем 95, но остальные приходятся на... весь остальной Приморский край.
2: Восстанавливаю равновесие, Александр пишет. Вы когда говорите аббревиатурами, вы расшифровываете, не все в курсе. Для меня ТОС – это тяжелая огнеметная система.
1: Ой,
2: спасибо.
1: Ой, да, вы чуть-чуть в другой сфере живете, работаете. А ТОС – это такое товарищество очень хорошее, которое объединилось и делает нужные, важные вещи для себя в того места, в котором живут, а вообще называется территориальное общественное самоуправление.
2: Друзья, в следующий час переезжаем. Ваших сообщений ждем по номеру 8-924-629-0209.
0: Реклама. Развивать бизнес в Приморье возможно с господдержкой. Фонд развития Приморского края – это льготные займы для малого и среднего бизнеса и производств от 5% годовых. Подробности по номеру 8-423-280-98-70 и на сайте mfoprim.ru. Фонд развития Приморского края. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свидетельство ЦБ 190-360-500-924-2. Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко». 2-540-900. 2-540-900. 23 мая. Дефриз. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru. Аудитория 0+. Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo Владивосток. Владивосток FM. Твой город. Твой край. Твоя история.
3: История нашего края.
4: История нашего края.
5: Папоротник «Орляк». Многолетнее травянистое растение. На Дальнем Востоке, в том числе и в Приморье, растет практически повсеместно. Свое название получило от того, что сосудистые пучки на поперечном разрезе представляют некоторое подобие геральдического орла. В Китае, Корее, Японии и на Дальнем Востоке России молодые листья и побеги орляка маринуют и употребляют в пищу. В Приморье осуществляется сбор орляка для экспорта в Японию и Китай в сыром и переработанном виде. Некоторые японские сладости готовятся из папоротникового крахмала. С папоротником готовятся и корейские национальные оладьи чон. А папоротник, жареный в масле, является одной из визитных карточек российской дальневосточной кухни.
3: История нашего края.
0: Твой город, твой край, твоя история.

0: погоде во Владивостоке. Фактическая температура воздуха составляет 11 градусов выше 0. Сегодня в течение дня ожидаем до 16-18 градусов. Будет облачно, ветер северный, северо-западный, умеренный. В Приморье от 14 до 19 со знаком плюс. Местами ожидается кратковременный дождь в течение дня. Ветер северный, северо-западный, умеренный. В Находке, Дальнегорске и Андреевке ожидается сегодня до 13 со знаком плюс. В Арсеньеве, Партизанске до 15 градусов, а в Уссурийске и Красном Яре будет 18 выше 0. О валюте. 1 американский доллар сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 99 копеек. Далее новости.
1: Главная тема этого выпуска. Во Владивостоке отменили военный парад. Партнер новостей ООО СЗ «Аврора ДМС Групп». Жилой комплекс «Небовилль». Парад Победы с участием военных и техники во Владивостоке отменили. Вместо него 9 мая пройдет шествие курсантов и юнармии, а после начнется 20-минутное театрализованное шествие под песни военных лет. При этом стало известно, что акция «Бессмертный полк» все-таки пройдет. В обычном формате горожане смогут пройти с портретами своих предков-героев по центральным улицам города. Клещи в российских регионах стали активнее. По данным Роспотребнадзора, по всей стране жертвами присасываний стало более 25 тысяч человек. Заметный прирост зафиксирован за последнюю неделю. Как отметили в санитарной службе, 34 человека после укусов клещами заражены боррелиозом, тифом или энцефалитом. В случае присасывания сдать образцы на исследование жители Приморья смогут, в том числе и в праздничные дни. 10 мая будут работать лаборатории во Владивостоке, Находке и Дальнегорске. Ученые объяснили, почему некоторые люди могут выспаться за 3-4 часа. Оказалось, это обусловлено генетикой. По данным исследования, которым делится газета «Известия», примерно 3% людей, им хватает половины рекомендованного времени, чтобы полноценно восстановиться. Нередко у них в семье находятся родственники, которым для сна также хватает 4 часов. Специалисты заявили, что гены, связанные с этим феноменом, можно модифицировать и у обычных людей, но процесс будет сложным и может занять продолжительное время. Далее новости одной строкой. В Госдуме поддержали идею проводить школьные уроки на свежем воздухе в теплую погоду. Россияне стали реже ездить за границу. С начала года выездной поток снизился примерно на 20%. На этом пока все новости. Выпуск представляет жилой комплекс «Небовилль».
2: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовилль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ «Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.
3: Владивосток FM.
4: Владивосток, ток-ток FM.
1: Информацию о дорожном движении представляет АГБ «Лантабанк», АО, телефон 207-0723. Заторы сейчас по Русской в оба направления. От Зари до Молодежной, от Баляева на Рудневский мост, на Нейбу, там в районе площади Луговой, на Гайдамаке. Скопление по Борисенко на Спортивную, на Игершельде от Казанского моста в сторону ЖД вокзала. На объездной трассе, как бы не хотелось, в сторону Снеговой Пади, от водохранилища небольшое скопление машин. Причина пока не ясна, но если знаете, напишите. Наш номер 8-904-629-02.
2: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

0: Все свои. Все свои. На Владивосток ФМ.
1: Продолжим разговор про общественное пространство, да. Про комфорт, про красоту, про те места, которые являются притягательными для жителей и гостей городов, регионов. И вот мы все
2: про то, что можно так красиво сделать, вообще, чтобы отовсюду ехали, да. Чтобы посмотреть, как у вас все.
1: Мы все про Владивосток и Владивосток, про Приморье совсем немножечко поговорили, поэтому сейчас решили поговорить про один из крупнейших городов Приморского края, где тоже очень красиво и привлекательно.
2: Тоже преобразуется общественное пространство. Прямо сейчас с нами на связи заместитель директора управления капитального строительства администрации Находки Евгений Секисов. Евгений Петрович, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Евгений Петрович, вам большой привет. И сразу же хочется сказать, что один из моих любимых городов Приморья, восхищаюсь Находкинским проспектом, который тянется через весь город вдоль всей бухты. Очень красиво, очень замечательно. Прекрасный город
2: Приморья. И здорово, что Находка тоже меняется.
1: Это
2: стало известно, что наградили авторов идей благоустройства территории у озера Соленого. На сегодня это набережная, одна из самых интересных Приморья. И, кстати, федеральные порталы туристические тоже в качестве рекомендованных мест упоминают территорию вокруг озера Соленого. Расскажите нам, какие именно идеи предлагали горожане и каким образом они воплощались?
3: У нас в этом году Находка подается на 5-й всероссийский конкурс «Малые города» по благоустройству. И были проведены ряд мероприятий при помощи содействия фонда Мельниченко. И у нас прошли мероприятия по голосованию на территорию, за территорию. Была выбрана территория, как раз привлекающая к озеру Соленого. И люди практически все свели к тому, что на это не хватает места, где можно проводить большие массовые мероприятия. И было принято, чтобы эту территорию сделать как такую большую открытую сцену. И был объявлен конкурс рисунков, где жители, причем и дети, и взрослые, давали свои идеи, что они хотят видеть. И практически все сошлись к одной тематике. Находка — это все-таки город, порт, город, курорт. И сцена у нас, она стала отображением морской тематики. То есть ракушка, там морские различные животные. То есть везде, во всех рисунках, во всех работах лейтмотивом шло море. Море, морские обитатели. И основном это, конечно же, раковина. Раковина гребешка. Она очень хорошо и к сцене подошла. И вот сейчас именно в этой части и развивается концепция данной территории.
2: Есть ли у вас какие-то данные о том, как много человек бывает в этом месте? Ну, в год, например, или сезон?
3: Смотрите, практически каждый житель Находки хотя бы раз в неделю точно посещает, а некоторые ежедневно. Что касается детей, то там сделаны все условия для проведения их досуга. Так что я думаю, что такого, конечно, почета не было, но очень много. Сейчас одна из самых главных точек притяжения города.
2: Ну, я же говорю, даже портал TripAdvisor советует побывать там. Всем поедет в Приморье.
3: Да. Да, необычная территория, потому что она сделана для всех возрастных групп. И для взрослого поколения очень много удобных лавочек, зон отдыха спокойных. Можно сесть почитать с книжкой из уличной библиотеки. Для мамочек очень большое количество дорожек, чтобы можно было походить с колясками. Для подрастающего поколения, для детей, несколько детских площадок. Для подростков это спортивные уголки, в том числе два памп-трека и скейт-парк. Угу. То есть практически везде все возрастные группы задействованы на 100% на этой территории.
1: Евгений Петрович, но если вот по примеру Владивостока смотреть на спортивную набережную, уже третий год подряд продолжаются работы по благоустройству, берутся следующую территорию, расширяя тем самым фронт работ, и так комплексно подходя к благоустройству очень большого пространства, которое окружает набережную. Вот в планах в дальнейших по обустройству территории можно ли там говорить о том, что вот с годами мы там закруглим как-то там эту территорию,
2: продлим, увеличим,
1: там где-нибудь до улицы другой дойдем, что-то вот такое, есть еще планы?
3: Конечно, конечно, уже подготовлено нами техническое задание на проектирование территории вокруг всего озера Соленого. Это тем более одно из поручений нашего губернатора. И потихонечку, не спеша, мы это все воплощаем в жизнь. Не только озеро Соленое будет у нас замкнуто, но мы хотим и уже предпринимаем действия для того, чтобы создать большой пешеходно-велосипедный маршрут от озера Соленого в сторону озера Лебединое. А это почти 4 километра только в одну сторону. Вдоль реки Каменка.
2: А это не про тропу осьминога речь случайно?
3: Нет, нет, нет. Это у нас из озера Лебединого вытекает речка Каменка, и она впадает в озеро Соленое, и оттуда уже уходит в море.
1: А где
3: и вот именно вся эта территория будет объединена единым пешеходным велосипедным маршрутом.
1: Вот, хотелось только задать вопрос, велосипедная дорожка планируется, потому что очень популярны становятся такие велосипедные прогулки сейчас у жителей городов.
3: Да, на Соленом, кстати, уже сделаны не только пешеходные, но и велосипедные дорожки. То есть, если так вот немножко углубиться, да, в историю благоустройства, то изначально по концепции в центре самой территории, которая сейчас благоустроена, должен был быть фонтан. Но была проведена встреча с молодым подрастающим поколением, с молодежным парламентом, и было озвучено, что не хватает зон для активного отдыха молодежи. И было принято решение построить два памп-трека и большой скейт-парк. Причем памп-треки у нас здесь построены такие, что можно проводить даже соревнования по BMX велоэта. Ну, спорт по велосипедному.
1: Ну, экстремальные виды спорта. Класс. Да,
3: да, да. Да, да,
1: и самокатчики, и роллеры.
3: Да, тоже. И роллеры, и BMX велосипеды. Да?
2: Вот, потому что во Владивостоке иногда думаешь, там ребенку где учиться кататься на велосипеде, все дворы запаркованы, не дай бог там в машину какую-нибудь приедет, тоже хочется, чтобы были такие места и было их больше, чтобы они были рядом, как минимум. Но раз уж упомянули тропу осьминога, при чем тут осьминог? Что это за место?
3: Это интересно, это очень интересный проект, он появился еще в 2019 году, пилотный экологический маршрут тропа осьминога. Если посмотреть на карты, ну, скажем так, на карту троп, находки вдоль ряда бухт, то мы увидим, что они складываются в такой рисунок осьминога, который выполз на сушу. И вот в 2019 году возник такой экологический маршрут по тропам, и назвали его тропа осьминога. И уже постепенно, благодаря поддержке инициаторов, сначала был в 21-м году тропа осьминога победила как лучший экскурсионный маршрут в Находкинском городском округе, и потом получил грант «Море возможностей», ну и, соответственно, отметился даже в Москве. А в 23-м году на форуме по созданию экологических пеших маршрутов тоже была отмечена тропа осьминога. И в конце концов, вот мы в 25-м году пришли к тому, что стали реализовывать данный проект благодаря поддержке Минвосток развития. И в этом году этот проект завершится. Маршрут будет длиной, это только начало, первая часть, 6,2 километра. Там соединить там три бухты. Это бухта Прозрачная, бухта Отрада и бухта Козина. Золотари. И здесь мы можем увидеть, здесь будут уже построены видовые многофункциональные площадки, сделаны удобные спуски, подъемы к различным локациям. Даже сейчас еще работа не закончена, но уже огромное количество посетителей.
2: Это здорово, потому что в Приморье на самом деле есть идеи, да, вот мы говорили сегодня с самого утра про идеи, которые превращают просто место в место мечты. И вот есть определенные примеры, да, когда говорят, вот есть тропа, ты идешь на эту тропу, а это просто, ну, тропинка через лес, там иногда есть указатели, иногда нет, рано или поздно ты выходишь в то место, где ты не знаешь, куда дальше, или там какой-нибудь спуск начинается, размытый дождями, и веревка с колышками натянутая, чтобы спуститься. Все-таки хочется, чтобы как можно больше людей могли по таким маршрутом ходить.
3: Да. Мы, когда начинали работать с тропой, предложили еще проектировщикам проработать стенды с информацией не только о том, о навигации, куда пойти, еще что-то, но и научно-познавательные стенды поставили. Совместно с музейно-выставочным центром, с библиотечным центром, с экологами были подготовлены стенды, на которых указаны данные о биологическом разнообразии Приморского края, его флоре и фауне. И сейчас данные стенды размещены во всех локациях, где можно узнать о морских млекопитающих, о моллюсках, о растительном мире, о животных, о тиграх, там, оленях и прочего.
2: Дим, смотри, как это, класс. То есть ты сбросил с себя все вот эти вот лишние мысли в процессе ходьбы, потом на чистый освободившийся мозг, раз тебе и полезная информация, и ты думаешь, о, как богато это все оказывается.
3: Да, причем вы не только увидите это все на стенде, но и тут же можете увидеть это все в природе, потому что каждый стенд, он привязан к определенной локации, где вы можете увидеть краснокнижные дубы, или тот же самый диморфант, или рододендрон. То есть все это наглядно, показательно и познавательно.
2: Ну, хорошо, Евгений Петрович, вот такой, наверное, последний вопрос будет. Мы с самого начала говорили о том, что в преобразовании мест общественных участвуют сами горожане, что они предлагают идеи, они предлагают эскизы. Ну, я не знаю, можно ли назвать рисунки эскизами, но все равно это тоже идея, да? Есть два разных подхода, когда приглашают там архитекторов, ландшафтных дизайнеров, креативное бюро и просто горожанам говорят, мы вот придумали, мы сейчас сделаем, а вы смотрите и радуйтесь. У вас другой принцип, вы приглашаете людей для того, чтобы они эти идеи предлагали. Насколько это эффективный принцип?
3: Знаете, эффективно, потому что люди, которые дали идею, они видят, что их задумки воплощаются, да, они, может быть, немножко изменяются, но основная концепция, она видна. То есть люди, которые что-то предлагают, они видят, что это воплощается, к ним прислушивается, больше отдача. И самое главное, эти люди бережнее относятся к тому, что было построено по их желаниям. То есть вот проблема в сохранении того, что было построено, ну, это, наверное, самое главное в работе. Все построено для людей, для их желаний, для возможностей, для отдыха. И, ну, это, наверное, самое главное.
2: Слушайте, интересно, у нас недавно, на прошлой неделе была тема про вандализм, о том, как сохранять общественное пространство на территориях городов, и никому не пришла в голову эта блестящая мысль о том, что люди будут бережнее относиться к тому, к чему они приложили руку сами. Руку приложили или идеи, свои мысли и планы. Здорово, спасибо.
3: Да, это оно, да. Да, еще, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с профессиональным праздником.
1: Ой, спасибо.
3: С Днем Радио. Сам тоже отработал 13 лет в на строительстве линии связи и радиовещания, поэтому вас с праздником, всех благ, творческих успехов и всего-всего самого наилучшего.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Можем тоже
2: огромное.
1: Говорить тогда с праздником, коллега. Да, бывших не бывает, как говорится. Ну что ж, здорово. Здорово пообщались. Про вандализм это отдельная история. Ну, всегда же найдется бармалей, которому чего-то не понравится.
3: Согласен.
1: Да, вот правильно говорит Евгений Петрович о том, что гражданин, когда что-то создал, он это начинает оберегать и защищать, и можно какую-нибудь бабушку посадить, она будет хулиганов разгонять. Ну, согласись, когда бабушка возле подъезда сидит,
2: и
1: всегда спокойнее
2: тоже
1: всегда
2: будет причастна.
3: У нас даже случай такой был. У нас строился сквер в районе сквер молодежный, и там тоже люди, ну, сначала зачем, а когда построили, там много дорожек было, и уже женщина в возрасте, она любит там гулять, вот мы мониторим постоянно объекты, и они говорят: ой, а давайте здесь поставим дружинников или еще что-нибудь, или дайте нам полномочия, мы будем наказывать тех, кто мусор разбрасывает.
1: Предлагаю вам торжественно вручить им повязки и дружинников.
2: Ну, конечно, они же чувствуют, что искусственный интеллект и видеонаблюдение вытесняет их и снижает их важность, а тут получается, что они все еще нужны и важны, ну, классно.
3: Конечно. Нет, они даже замечания делают, сам наблюдал такое.
1: Молодцы. Спасибо большое огромное. За эту беседу. Мы благодарим заместителя директора управления капитального строительства администрации города Находки Евгения Сикисова. Ну, здорово же, здорово. Вот и так, понимаешь, не только про Владивосток можно говорить. В Находке слышим, что происходит, да?
2: Мне захотелось приехать посмотреть.
1: В других городах однозначно все то же самое. Может быть, да, там не в таких масштабах, не в таких объемах, потому что уровень финансирования зависит от населения.
2: Ты смотри. Интересная мысль, которую мы могли во всем этом пропустить. То, что люди чувствуют, что вот они чего-то захотели, и это тоже возможно.
1: Угу.
2: Вот. Раз уж мы сегодня говорим про мечты, я считаю это действительно воплощением мечты, пусть и маленькой, но, по крайней мере, разрушается потихонечку, истончается вот этот стереотип о том, что от тебя вообще ничего не зависит. Потому что тебе дали — радуйся, не дали — иди дальше работу свою делай. Вот. А здесь, оказывается, можно. Вот поэтому очень рада этому разговору. Друзья, можете его попозже чуть-чуть переслушать в наших социальных сетях. Ну, а скоро мы завершаем тему в утреннем шоу «Все свои». У вас еще есть время написать сообщение о том, какое оно место прогулок вашей мечты. И про прогулки мечты, и про места мечты тоже можете нам писать в социальных сетях. Или по номеру 8-904-629-0209.
0: Владивосток FM. Радио дальневосточной страны.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 9:30 в Приморье.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: Итак, о погоде в Приморском крае. Сегодня ожидается температура воздуха от 14 до 19 в разных районах. Местами кратковременный дождь, ветер северный, северо-западный умеренный. В Преображении сегодня плюс 9, в Ковалерово, Спасскидальном и Лесозаводске плюс 17, в Днереченске и Лучегорске 18 градусов тепла.
0: Владивосток FM.
1: О погоде во Владивостоке. Сейчас фактическая температура воздуха составляет 11 градусов выше 0. В течение дня ожидаем до 16-18 градусов. Будет облачно. Возможно, еще в утренние часы небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, умеренный.
3: Информацию о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-400. В эти минуты карта у меня открыта на территории Находки. Там тоже, кстати, есть небольшие заторы. Ну а во Владивостоке, где всегда, на Русской в оба направления. Перекресток Василковая на Щетинина, Снеговая пать. Скопление от Зари до Молодежной. От Баляева на Рудневский мост, на Третий рабочий. Спортивный Вилково-Борисенко. В районе Центральной площади и на всех подъездах к ней тоже плотный поток. Но существенных суперпробок в эти минуты нет, потому что уровень загруженности всего 3 балла.
0: Реклама. 3, 2, 1. Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает. Реклама. Ратимир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты Ратимир и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем ваши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.
1: Транспортировка маломобильных пациентов и инвалидов по городу и краю на специализированных автомобилях «Служба забота». 290-53-36, 290-53-36. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция, метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-19-43. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Малыш жалуется на ушко, мы знаем, как помочь бережно. Клиника «Аквалор». Прием ведет опытный врач высшей категории. Телефон 245-0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 миллилитров всего за 99,90.
6: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
7: Реми всегда выгодно.
0: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат», Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
8: Где купить здоровый сон? Верена Мебель. У нас правильные матрасы фабрики Вифейн. Они гарантируют вам отличный сон для продуктивного дня. А цены от производителя очень выгодные. Адреса магазинов и подробности на сайте verenamebel.rf.
9: Мюзикл «Ромео и Джульетта». История, которую вы знаете наизусть, но никогда не видели такой. Великая музыка Жерара Презгурвика, оригинальный дизайн костюмов, глубокая драматургия. 27 мая в Приморской краевой филармонии. Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
10: Возрастное ограничение 12+.

0: все свои. Все свои. На Владивосток ФМ.
1: Самое время подытожить нашу сегодняшнюю тему и почитать ваше сообщение о том, какое оно, ваше место мечты для прогулок. Вот что вы пишете в наших социальных сетях. Наболевшая тема, по крайней мере, для второй речки про Владивосток. Речь – это общественные туалеты. Ни на одной набережной их нет. Конечно, своевременная уборка мусора. Начать хотя бы с этой базы, и будет уже уровень совершенно другой. А вот перечисляют уже существующие места. Это Русский остров, Жду, Минный парк, центр Владивостока – красиво, можно погулять часика 4. Константин написал: особо привлекает отсутствие рекламы, отсутствие пьяных, отсутствие навязчивых торговцев и наличие свежего воздуха. Хорошо, когда чего-то нет. Считается, что это не позитивная мотивация. Все-таки надо, чтобы что-то там было. Александр пишет: минный городок, все ждут уже лет 10, а ВОЗ и не там, меняются подрядчики, сажают, кого поймали из фирм банкротов, и все по новой. Построили колесо обозрения, видимо, чтобы можно было теперь с высоты обозревать творящийся в парке масштаб вечной стройки. А то, что начали в 2015 году, закончить не могут до сих пор. Въезд в парк закрыт уже лет 6. Убили дорогу по Первой Флотской и безразлично. Перевожу. Здесь, на самом деле, гораздо более жесткое сообщение. Дальше сообщение. Странная идея построить колесо обозрения, которое жители окружающих районов будут обозревать сверху. Похоже на закупку БУ томографов. Про диваны вспомнили. Из диких времен, это про бухту Соболь. Патрокол расцветает потихоньку. Вот, позитивным ветром повеяло. Только бывшее шикарное живое дно моря, на которое можно было просто лежать на воде с маской и любоваться, сейчас каменная пустыня. Про борщ вспомнили, да, это было сегодня рано утром. Об этом говорили мы тоже. Слушай, я пришла в тупик, честно говоря. У нас есть места, где можно провести время. Вот что я бы добавила в этот список, так это чтобы эти места были ближе гораздо. Потому что у большинства есть автомобиль, но мы в таком случае упираемся в дефицит времени. А те, у кого автомобиля нет, у этих людей дефицит еще более ярко выраженный, потому что ты на дорогу к классным местам тратишь времени очень много. Подводим итоги анонимного опроса, да? Какое оно? Место прогулок вашей мечты. Здесь у нас, кстати, неожиданно маленький отрыв самых популярных вариантов друг от друга. Самый популярный – любое, но с работающим туалетом. Вот, видишь, каких простых вещей нам достаточно для того, чтобы мечты сбывались. 28% – второе место. Уровня Москвы нам не достичь. По 26% набрали варианты «Ждем Минный парк» и «Нагорный парк» во Владивостоке. Вот так вот признают местом прогулок своей мечты. 26% – каждый четвертый. 20% – русский остров, 15% – набережная спортивной гавани, 4% – это ваше сообщение, и 3% – озеро Соленое в Находке. За Уссурийск почему-то у меня здесь в Телеграм никто не проголосовал, что странно, потому что в Уссурийске парк Дара очень популярное место. И оно действительно близко ко всему, как будто бы. То есть тебе даже пешком, в принципе, ты можешь быстро до него добраться, а там зелено, хорошо и вполне себе так современно.
2: Планетарий классный под Уссурийском. Маленький, компактный, но очень классный.
1: Но это не совсем место для прогулок. Это больше место для того, там, чтобы для познавательно провести время.
2: Для ночных
1: время.
2: Прогулок очень классно. Там, да. Когда стемнеет, все небо чистое. Одно из самых безоблачных пространств на территории Приморья. Поэтому он там и находится, планетарий. Очень круто, можно посмотреть на звезды. Тем более сейчас какой-то звездопад идет уже второй или третий день.
1: Друзья, радио – это то пространство, в котором мечты начинают сбываться. Для того, чтобы они точно сбывались, нужны деньги и чьи-то усилия, чья-то воля и большое желание. Но все-таки я давно убедилась в том, что радио – это магическое пространство, и те вещи, которые звучат в эфире, рано или поздно они начинают реальность все-таки трансформировать. Это исторический факт. Поэтому сегодня мы говорили о мечтах, о том, как можно сделать еще лучше то, что уже у нас есть. Спасибо вам за этот разговор. Ну и я думаю, где-нибудь в одном из этих прекрасных мест мы с вами все-таки встретимся.
0: Я всегда с тобой. Владивосток FM.

0: FM. Реклама.
1: Мам, а мам?
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко».
5: 2-540-900. 2-540-900.

0: Откройте для себя мир настоящего звука в Digital Hall на Партизанском проспекте 28.
1: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
2: За один день мы не успеем.
1: В Черемушках успеем.
3: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
1: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
4: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
5: Аудитория 0+.
6: Ваша реклама на радио Владивосток FM.
7: 260-87-87.
6: Радио нашего города.
8: FM Stereo. Владивосток.
9: Владивосток FM.
10: Твой город, твой край, твоя история.
11: История нашего края.
12: История нашего края.
13: Улица имени Сергея Лазо в поселке Раздольное входит в десятку самых длинных улиц страны и считается самой длинной улицей Приморья. Она имеет в длину более 14 километров и занимает 9-е место в рейтинге самых длинных улиц России. Причина кроется в том, что улица проходит через весь поселок, который сам имеет вытянутую форму из-за русла одноименной реки. Кстати говоря, звание самой длинной улицы края с поселком Раздольное постоянно оспаривают жители Дальнегорска, которые считают, что их главная улица, проспект 50-летия Октября, все же длиннее.
11: История нашего края.
10: Твой город, твой край, твоя история.
14: Я люблю Приморье. Я люблю Приморье.
15: Я слушаю.

0: О погоде выпуск представляет торговая марка от Максима. Томатная паста от Максима изготовлена из свежих и отборных помидоров, поэтому она такая, как вы любите. Итак, во Владивостоке сейчас 9 градусов тепла, ожидаем 16-18 в течение дня. Будет облачно, утром небольшой дождь и ветер северный, северо-западный, умеренный. В Приморье местами кратковременные дожди, ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха от 14 до 19 со знаком плюс в разных районах края. Находки сегодня в Дальнегорске и Андреевке ожидается до плюс 13, в Арсеньеве, Партизанске плюс 15, а в Уссурийске и Красном Яре до 18 градусов тепла.
1: Реклама. Чехохбили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите.
0: О валюте. 1 американский доллар сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88.06 и 1 китайский юань 10 рублей и 99 копеек. Далее новости.
2: Главная тема этого выпуска. В Приморье завершается отопительный сезон. Сейчас подробности. Отопительный сезон завершается по всему Приморью. По сообщению энергетиков, батареи уже не греют. В 14 муниципальных образованиях, а также в Артеме и Партизанске, в целом в летний режим к этому времени перевели 80% котельных.